Это школа «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.

0: Реклама. Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

Реклама. Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.

Свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все, все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24. BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Атлас». Более 100 BMW в различных комплектациях. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. BMW «Атлас». Краснодар, Дзержинского, 231Б. Телефон 201-5000. BMW. С удовольствием за рулем.

0: Краснодаре 7 утра. Радио 107. Здоровый интерес.
1: Здоровье – наш главный ресурс. Давайте учиться его беречь и приумножать вместе. Таймлакс-съемка, искусственный интеллект, генетическое тестирование, криоконсервация – это не научная фантастика, а технологии, которые уже сегодня используют в клинике репродукции эмбрио. Объединяя науку и заботу, в эмбрио помогают стать родителями даже в самых сложных случаях. Эмбрио – передовые решения, опыт и внимание для рождения здорового малыша. Узнайте больше по номеру 8 800 522 62. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здоровый интерес.
1: Иногда организму просто нужна передышка. Место, где тихо, чисто, где воздух лечит, а врачи действительно помогают. Такой уголок есть в «Горячем ключе». Санаторий «Горный». Здесь поддерживают тех, кто устал от боли в спине, артроза и остеохондроза. Индивидуальные программы, авторские методики, заботы специалистов и, конечно, природа, которая сама по себе дарит силы. Еще и новинки сезона радуют. Витаминные коктейли «Детокс», «Анти-Эйдж», «Золушка» и многие другие, как приятный бонус к оздоровлению. Приезжайте, «Горячий ключ», улица Радищева, 46. Подробности на сайте sanatoriy-gorny.ru. Имеются противопоказания.
0: Здоровый интерес.
1: Что важно при выборе медицинского центра? Грамотные врачи с большим опытом работы, высокотехнологичное оборудование, комфортные условия. Все это доступно в самом центре Краснодара, в многопрофильном медицинском центре ТС-клиника. Весь комплекс амбулаторного и хирургического лечения, хирургия одного дня, малоинвазивные методики при проведении оперативного лечения, грамотное обезболивание во время и после оперативного вмешательства, использование современных методик позволяет максимально быстро вернуться к обычной жизни. ТС-клиника – это амбулаторный прием, хирургический стационар, центр проктологии, центр лечения нарушений сна. Кстати, единственный в Краснодаре и крае. ТС-клиника, Краснодар, Красноармейская, 116. Телефон 8 800 333 0151. Подробности на сайте tsclinic.ru. До встречи и будьте чуткими по отношению к своему здоровью.

0: Реклама. Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
1: Вот это реальный выбор! Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru.
2: 22 мая резиденция «Санторини» открывает новый сезон. Лазурные бассейны под открытым небом, освежающие безалкогольные коктейли, музыка, солнце и атмосфера настоящего отдыха. Поставь на паузу городскую суету. Санторини. Твое лето начинается здесь.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
6: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
5: Для детей – игровая зона.
6: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
5: А для важных событий – три банкетных зала.
6: «Джентльмены удачи». Два ресторана, одна атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
7: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» – на всех маркетплейсах страны.
8: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс» – вы у нас в приоритете. 240-24-24.
9: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны. Остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
10: К нам приходят за отличным отдыхом, а получают... гораздо больше. Андрюковские бани. Рай в центре города.
11: Всего от 790 рублей в час.
10: Турецкий хамам, русская баня, финская сауна и бассейн на открытом воздухе. Звоните
11: 254 12 64 18+.

0: Реклама. Вдохновляться прогулками по парку?
1: Мона.
0: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
1: Мона.
0: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
1: Мона.
0: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
4: Краевая газета «Вольная Кубань» — это...
5: Политика, экономика, АПК.
4: Общество, спорт.
6: Действенность публикаций известных журналистов.
4: «Вольная Кубань».
5: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
7: К нам приходят за отличным отдыхом, а получают гораздо больше. Андрюковские бани. Рай в центре города.
8: Всего от 790 рублей в час.
7: Турецкий хамам, русская баня, финская сауна и бассейн на открытом воздухе. Звоните
8: 254-12-64-18+.
9: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
10: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
11: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» — это 15 лет успешной работы.
9: Угу.
11: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-22-62.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Мюнхен — одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен — твой лучший образ.
13: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
14: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatorii-горный.ru.
15: Почему дети любят школу «Интеллект»?
16: Учителя добрые и объясняют понятно.
17: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
18: Изучаем адыгейский и китайские языки.
19: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная

0: Реклама.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ-3UC Кубань. Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Время строить. Время брать. Ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, пора Макс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Ущипни меня. Дети заняты. Они с удовольствием едят. Не залипают в телефоны.
4: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа. Первая линия. Все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
5: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Атлас». Более 100 BMW в различных комплектациях. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. BMW «Атлас». Краснодар, Дзержинского, 231Б. Телефон 201-5000. BMW. С удовольствием за рулем. Нефертон.
6: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юб. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юб. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юб. Доверьте комфорт профессионалам.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: О, «Родинка».
10: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак плюс». Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак плюс». Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Только сейчас «Алмак плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
13: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
14: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».

слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752303, выданное Роскомнадзором. Для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 8 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. РЖД увеличит число поездов на юг России этим летом. Как пишут кубанские новости, российские железные дороги заявили о готовности к летнему сезону перевозок и увеличения количества мест в поездах на южных направлениях. В этом году компания предоставит более 62 миллионов мест в поездах дальнего следования. Это на 0,5% больше, чем годом ранее. Для сезона РЖД назначили 165 дополнительных поездов. Количество сезонных составов увеличили почти на 30%. Дополнительные летние поезда уже назначили в Анапу, Новороссийск, Сириус и Сочи. Проект «Казачья застава» провели в Анапском индустриальном техникуме. Абинское районное казачье общество продолжает реализацию военно-патриотического проекта. Очередной этап программы прошел на базе Анапского индустриального техникума. Участникам рассказали о традициях кубанского казачества и провели практическое занятие по фланкировке, пишет пресс-служба кубанского казачьего войска. И последнее. Россия и Китай продлят безвизовый режим до конца следующего года. Это распространяется на туристические поездки, деловые визиты, посещение родственников и друзей, участие в обменных программах и транзит, пишет «Известия». К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЭЗ 3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
0: Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ. Партнер программы – группа компаний «Атлас». Официальный дилер BMW «Мини Моторад».
3: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Атлас». Более 100 BMW в различных комплектациях. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. BMW «Атлас». Краснодар, Дзержинского, 231Б. Телефон 201-5000. BMW. С удовольствием за рулем. Неофертон.

0: Ну вот бывает же такое утро, когда не хочется никуда спешить, а хочется просто стоять у окна с кружкой чая и смотреть, как солнце пробивается сквозь молодые листья. И при этом в голове играет Ольга Серябкина, но мы-то с вами люди бодрые, даже в своей душевности. Поэтому я, Вадим Гончаров, предлагаю так. Давайте до последнюю весеннюю среду проживем с толком, с чувством, с расстановкой. Скажем спасибо весне за цветочки, обнимем тех, кто рядом, и отправимся в этот день с легким сердцем и отличным настроением. Среда, ты прекрасна, и мы вместе с тобой. Бруно Марс, Дженитур, Технопроджект, Ника Калчи и Тина ЛМ – это наши спутники уже в ближайшие минуты. Партнер часа – клиника ФДТ, где вы можете получить безопасное эффективное лечение базалиома всего за один день. Без операции радиации, без скальпелей и наркоза врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8 918 0112 112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. С добрым утром, люди!
1: Радио 107. На волне позитива. Реклама. Вдохновляться прогулками по парку?
2: Мона.
1: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
2: Мона.
1: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
2: Мона.
1: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
3: Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
4: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
5: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
6: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
4: Угу.
6: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: МедСи – федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи – здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Смотришь в зеркало и видишь – ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
9: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Glasscar Автоимпорт. Один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников. Гибкая система скидок. Быстрые сроки доставки. А также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glasscar _автоимпорт.
10: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
11: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсиб» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-1420. «Стройсиб». Достигаем результатов там, где другие не справятся.

0: Да, Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com. MGS
1: Tuning. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Мест осталось мало. Встретимся в Академии ТОП. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
1: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в Оптима. В честь открытия автосалона Хавейл на Щорса объявляем розыгрыш. Купите авто любой марки в дилерских центрах Оптима до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового Хавейл М6. Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optima-discard.ru, телефон /1246.
2: Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
4: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
7: Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.
8: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
9: «Океан Парк». Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
10: Океанариум, ТРК «Галактика».
11: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
12: В известном сербском ресторане «Сербская кафана». Вкуснейшая национальная кухня, живая музыка со вторника по субботу, атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на «Монтажников-1».
11: Так поехали скорее в «Сербскую кафану».
13: К нам приходят за отличным отдыхом, а получают гораздо больше. Андрюковские бани. Рай в центре города.
14: Всего от 790 рублей в час.
13: Турецкий хамам, русская баня, финская сауна и бассейн на открытом воздухе. Звоните
14: 254 12 64 18+.

0: Замедлились, было slow and down у диджея Джеди и Ники Фор. Ну а теперь вверх и вперед. Ну потому что даже самая медленная песня заканчивается, а утро продолжается. Ну и кто же сегодня не стал бы тормозить, так это тот, кто родился 27 мая. Давайте-ка узнаем, кто же это. Ну и заодно проверим, есть ли у нас шанс переплюнуть по энергетике нас с вами в последнюю весеннюю среду. А? Итак, 78 исполняется Александру Волкову, советскому летчику-космонавту, герою Советского Союза. 72 исполняется Евгению Бунимовичу, российскому поэту, педагогу, правозащитнику, общественному деятелю. 70 лет исполняется Джузеппе Торнаторе, итальянскому кинорежиссер, обладателю премии «Оскар» за фильм «Новый кинотеатр Парадизо». 59 исполняется Марии Шукшиной, актрисе и телеведущей, заслуженной артистке России. 51 исполняется Джейми Оливеру, британскому повару телезвезде. 37 Алене Заварзиной, чемпионке мира по сноуборду. И 27 лет исполняется Лили Роуз Депп, актрисе и модели, дочери Джонни Деппа и Ванессы Паради. Вот такая компания получилась. Ну, а утро должно начинаться с ясного взгляда. В салонах Max Optic персональный подход к вашему зрению. Индивидуальный подбор прогрессивных очков для чёткости на любом расстоянии и эксклюзивное право собственного бренда Maxi европейского качества. Max Optic — это 7 филиалов в Краснодаре и один в Геленджике. Подробности на сайте max-optic.rf. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио 107.
2: Весенние витамины
1: принимает
2: без остановки.
1: Реклама.

0: Хорошая новость. В семье Сырбская Кафана пополнение. Открывается бистро Кафаница Пицца.
1: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
0: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
1: Наш адрес: улица Красная, 102. Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике Витанова опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240-24-24.
9: К нам приходят за отличным отдыхом, а получают гораздо больше. Андрюковские бани. Рай в центре города. Всего от 790 рублей час. Турецкий хамам, русская баня, финская сауна и бассейн на открытом воздухе. Звоните 254 12 64 18+.

0: Краснодаре 9 утра. Автотема.
1: Привет всем, кто за рулем и на колесах, и тем, у кого все еще впереди, кто только мечтает о правах. Краснодарский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства. Это не скучные лекции, а настоящая подготовка к реальным дорогам. Здесь не просто объясняют правила, а учат чувствовать машину и предугадывать ситуации. Что в арсенале ЦППК? Онлайн-платформа для изучения теории. Учитесь в любое время, в любом месте. Опытные инструкторы с многолетним стажем. Они научат не только правилам, но и читать дорогу. Практические маршруты от учебной площадки до оживленных городских улиц, где пробки и развязки ждут вас каждый день. Ученики центра регулярно демонстрируют хорошие результаты на экзаменах в ГАИ благодаря качественной теории и практике. Хотите освоить руль под крылом профессионалов? Записывайтесь в Краснодарский ЦППК. Подробности на сайте cppkkrd.ru, телефон 8-861-24-00-374. Учат так, что даже навигатор замолчит и скажет: «Да ты и без меня отлично справляешься». Как правильно подготовить автомобиль к летнему сезону? Обязательно проверьте давление в шинах. Летом из-за жары оно может повышаться, что увеличивает износ резины. Уровень охлаждающей жидкости. В жару нагрузка на систему охлаждения растет. Состояние кондиционера. Убедитесь, что он работает исправно и не требует дозаправки фреона. Эти простые действия помогут избежать проблем в дороге и продлить срок службы вашего авто. Статистика показывает, летом число ДТП с участием мотоциклистов и велосипедистов вырастает в среднем на 30% по сравнению с другими сезонами. Чтобы избежать опасных ситуаций, увеличивайте дистанцию до впереди идущего транспорта. Это даст больше времени на реакцию. Будьте особенно внимательны при поворотах и перестроениях. Мелкие участники движения могут оказаться в мертвой зоне. Снижайте скорость вблизи парков, зон отдыха и велодорожек. Там вероятность появления велосипедистов и самокатчиков выше всего. Вот такие полезные советы на сегодня. Пусть ваш транспорт никогда не подводит, навигатор не путает, а бензин или зарядка не заканчивается в самый неподходящий момент. До скорого! И помните, лучший маршрут тот, что ведет к счастью.

0: В открытии нового часа на радио 107 Avalon Rock стало something to believe in. Ну, я действительно во что-то верю. Ну, верю в то, что утро последней весенней среды летит вперед с такой скоростью, что мы едва успеваем моргнуть. А? Вот только что было 8 утра, а вот уже глубже, за окном солнце поднимается все выше, да и лето дышит в спину. Так что не сбавляем оборотов, впереди еще столько всего, во что стоит поверить. Да, Дабадип и Новаковский, диджей Смэш, Престон Харрис и не только на очереди. Партнер эфира, группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твинпарк». Поселок Яблоновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные и детские площадки на Стилобате. Старт продаж «Твинпарке» 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ». Архиград Вегас. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама. Новый гибридный Geely EX5 EMI. Два источника энергии. Запас хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Подробности по телефону 8-861-227-84-94 и на сайте geely-rnavto.ru.
3: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT Top.
4: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT Top. 200-29-26. 200-29-26.
5: Ну все, я забронировала ресторан.
6: Какой?
5: 1870 Абрау-Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
6: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау-Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
7: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Где-то далеко в горах.
10: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
11: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
12: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан

0: под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт ngs-tuning.com.
1: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась! Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
2: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
3: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
4: «Барракуда Плюс» – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. «Барракуда Плюс» точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
6: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: На радио 107 Купекс и Тондер Слоу. Ну а за окном жизнь несется вперед так, что листья прямо на деревьях трясутся от нетерпения. Так что давайте сделаем так. Слоу оставим для вечера. Ну а сейчас бодро, с улыбкой, под аккомпанемент радио 107. Зная о том, что в клинике Алмет действует акция «Первичный прием гинеколога 3000 рублей УЗИ органов малого таза в подарок». Прием ведет врач-гинеколог, врач УЗИ со стажем 27 лет, Каюшникова Анна Владимировна. Запись по телефону 8-999-638-47-77 и на сайте almetclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главное. Главное хитовое.
2: Реклама. Вдохновляться прогулками по парку?
3: Мона.
2: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
3: Мона.
2: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
3: Мона.
2: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
4: В компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии топ. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
5: Почему дети любят школу интеллект?
6: Учителя добрые и объясняют понятно.
7: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
6: Изучаем адыгейский и китайский языки.
5: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и 4-разовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
8: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». В честь открытия автосалона «Хавейл» на Щорса объявляем розыгрыш. Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь.
9: Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optima-discard.ru, телефон /1246.
10: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
11: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много Вело» и «Много Мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
12: Комплексная программа МРТ «Нет головной боли» со скидкой 15% в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения. Подробные условия акции по телефону в Краснодаре 298-30-33 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ. Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-10-10. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Выросла трава, в бензотехнику пора. Пора стричь газон, в бензотехнику бегом. Широкий выбор бензокос и газонокосилок от мощных бензиновых до тихих аккумуляторных. Всегда в наличии масла, косильные струны и расходные материалы. Гарантия, сервис. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
15: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
16: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

На радио 107 Sun & Shine. Ну, что тут скажешь? Боб Марли и Робин Шульц знают толк в утре. После такой песни даже последняя весенняя среда окажется пляжем где-нибудь на Ямайке. Ну, а теперь внимание. Раз уж солнце над головой, значит, самое время узнать, какие сегодня праздники. Ну, потому что 27 мая, оказывается, не просто среда, а день, когда отмечают, например, день клексографии. Представляете? Серьезно. И еще кое-что очень неожиданное. Итак, сегодня день изобретения шпрот, Всемирный день выдры сегодня, Международный день маркетинга, Всероссийский день библиотек, а еще сегодня день смелых решений. Так что обязательно примите хотя бы одно какое-нибудь смелое решение. Неважно, будет ли это решение выйти замуж, ну или просто попробовать, может быть, какой-то новый сорт чая. Главное принять его, ну и раздумывая секунд 10, не более, взяться за воплощение. Ведь кто знает, а сколько приключений мы пропускаем вот только потому, что слишком долго раздумываем. Ну а сегодняшний день как раз прекрасный шанс это проверить, ну и по возможности не пропустить ни одного приключения. Ну, уверен, вы не пропустите мимо ушей информацию от партнера эфира. Это группа компании «Архиград», представляющая новый жилой комплекс «Твинпарк». Поселок Яблоновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж «Твинпарк» 8.

0: и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
1: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
2: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
3: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста, номер реестровой записи S-2320-25-00-02-20.
5: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
6: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
7: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
6: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
7: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
8: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
9: Подробности на zarechyeklub.ru.
10: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание, как я и родился.
11: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
12: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
10: Угу.
12: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Камни в почках, боль, недомогание. Боитесь операции? Лечение мочекаменной болезни современными методами. Без боли. Центр урологии ТС Клиники. Телефон 8 861 207 2707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
18: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
19: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11, Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
20: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
21: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре 267-11-52. Радио 107. Геленджик 106.6.

0: Краснодаре. 10 утра. Радио 107.
1: С новостями к этому часу. Марина Бойцова, здравствуйте. В Краснодарском крае самые высокие цены на молочную продукцию зафиксировали в Сочи и Туапсе. Об этом сообщили в Краснодарстат. Самым дорогим продуктом в молочной корзине оказалось сливочное масло. Средняя цена по краю составляет более 1000 рублей за килограмм. Обычное пастеризованное молоко дешевле всего продают в Армавире и Новороссийске, около 90 рублей за литр. В Краснодаре цена составляет примерно 96 рублей. Творог дешевле всего оказался в Армавире, около 370 рублей за килограмм. В Краснодаре открыли 4-й новый детский сад с начала года. Дошкольные учреждения открыли на улице Наставников. Детский сад получил название «Планета мечты». Как пишет пресс-служба мэрии, здесь оборудовали 16 групп, включая 4 для самых маленьких детей. Это уже 4-й новый детский сад, открытый в Краснодаре с начала года. Ранее дошкольные учреждения заработали на улицах генерала Корнилова, Кудухова и Ивана Беличенко. И последнее. Владельцы Xbox чаще всего просят Microsoft вернуть эксклюзивы. Компания запустила платформу для сбора предложений и обратной связи от игроков. На данный момент самой популярной просьбой владельцев Xbox стало возвращение полноценных эксклюзивов для платформы. Также среди наиболее востребованных предложений – бесплатный мультиплеер и расширенная обратная совместимость со старыми поколениями консолей, пишет Film.ru. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт». «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар Нижнее подчеркивание Автоимпорт».

0: Минелли отметилась в утреннем эфире Радио 107 со своей No Tears. Ну и правильно, а какие слезы, а когда все увереннее вступает в свои права среда, тем более в обрамлении Радио 107, а это значит, ну, даже если вы уже успели пролить кофе на клавиатуру, ну, или забыли, куда положили телефон, не плачем, потому что середина недели — это как середнячок в школе. Уже не начало, но еще и не конец, ну, и можно немножко расслабиться. Так что давайте проведем этот день без слез, но с улыбкой до ушей. Ну, а пока просто, не знаю, просто радуемся, что весна еще здесь, лето уже близко, ну а мы бодрые и энергичные. Артем Качер, Деми Ловато, Алек и Халид с нами уже в ближайшие минуты. Партнер часа — клиника ФДТ, где вы можете получить безопасное и эффективное лечение базилиома всего за один день. Без операции радиации, без скальпелей и наркоза врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. На волне позитива. Реклама.
2: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
3: А я кладовую.
1: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «За Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
5: Смотришь в зеркало и видишь – ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
6: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
8: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
10: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
11: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». В честь открытия автосалона «Хавейл» на Щорса объявляем розыгрыш. Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь.
12: Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optima-car.ru, телефон звездочка 2046.

0: На радио 107 Дэвид Гетта и Сиа. Вместе с ними мы только что парили в космосе. Спасибо, что не забыли пристегнуться. Ну и пока мы там летали, тут на Земле случилось много всего. Кто-то успел выпить второй кофе, кто-то третий. Ну а кто-то все еще ищет свой левый носок. Ну а пока все-таки наслаждаемся тем, что мы не в открытом космосе, а в теплом утре последней весенней среды. Партнер эфира – клиника «Алмед», где действует акция на лазерное лечение варикоза, скидка 15%. Процедуру проводит сосудистый хирург с опытом более 20 лет Бадалова Венера Фейрузовна. Запись по телефону 8 999 638 4777 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главные хитовые. Реклама.
2: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
3: Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
4: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Лицо противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам, сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цинецкую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол. Кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Телефон 8-988-240-59-93.
9: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
10: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды – новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
11: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
12: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
13: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираний, фотозона и квесты.
14: Океанариум. ТРК Галактика.
15: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Белая луна от Ивана Валеева растворилась в эфире. Красиво, загадочно, с легкой грустинкой. Но даже после самой белой луны наступает утро. Ну, а у нас с вами середина последней весенней недели. Да, товарищи. Ну, а уже через 12 минут на Радио 107 проект «Атмосфера». Гость Виктор Погорелов, лидер Тимашевского отделения Союза казачьей молодежи Кубани. Будет жарко, как на Кубани. Ждите, обязательно не уходите. Ну и можете уже отправлять свои вопросы посредством WhatsApp либо Telegram на номер 8989-09-09-107. Ну а если в течение рабочего дня устают глаза, специалисты Максоптик подберут решение для сохранения остроты зрения. Изготовление очков в любой сложности, линзы мировых брендов и большой выбор оправ. Особое предложение этого года – офисные линзы с защитой от синего света для тех, кто много работает за гаджетами. В Макс Оптик вам помогут увидеть мир четче. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107.
2: Весенние витамины.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Радио 107 представляет Южный шоу-кейс. Play to play. Каждый четверг

0: Реклама. Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от болей без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
2: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
1: Для детей игровая зона.
2: Для взрослых развлекательная программа каждый день.
1: А для важных событий три банкетных зала.
2: Джентльмены удачи. Два ресторана, одна атмосфера. Суворова 91, Тургенева 139.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
6: Ну все, я забронировала ресторан.
5: Какой?
6: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
7: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «Радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
8: 22 мая резиденция Санторини открывает новый сезон.
9: Лазурные бассейны под открытым небом, освежающие безалкогольные коктейли, музыка, солнце и атмосфера настоящего отдыха. Поставь на паузу городскую суету. Санторини. Твое лето начинается здесь.
10: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
11: Первой.
10: Первой.
11: Первой.
10: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
12: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatorii-gorny.ru.
13: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от

0: Краснодаре 11 часов.
1: Радио 107.
0: Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
2: Пора развлекаться и учиться чему-нибудь новому. Сейчас отвечу на ваши вопросы «Кто? Где? Когда?». Многопрофильная клиника «Каэрмед» – это диагностика, консультация, комплексные программы и малоинвазивные методы лечения варикозной болезни и суставов с помощью современного оборудования. При тяжести, отеках и усталости ног, появлении сосудистых звездочек, варикозных узлов обращайтесь к флебологу клиники «Каэрмед». Безоперационные технологии, склеротерапия, эндовенозные вмешательства, без наркоза и госпитализации. Сайт kr-med.ru. Краснодар, улица Калинина, 125. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Кто? Где? Когда?
2: Позвольте себе расслабиться и отдохнуть душой и телом в пансионате «Виктория» в Кабардинке. Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Завораживающий вид на живописную Цемесскую бухту. Бассейн и собственный пляж с массой водных развлечений. Разнообразный шведский стол и кафе с видом на море. Не хватает только вас. Комфортные номера различной категории и приятные цены. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Подробности по телефону 8-988-240-59-93. Двигайтесь вперед, не скучайте и запоминайте, кто, где, когда.
0: Кто, где, когда. Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
3: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Радио

0: Атмосфера.
1: Так, и есть на радио 107 проект «Атмосфера» с Вадимом Гончаровым. Ну и сегодня мы говорим о том, как традиции кубанского казачества живают в сердцах молодежи Тимашевского района. В гостях Виктор Погорелов, лидер Тимашевского отделения Союза казачьей молодежи Кубани. Это команда энтузиастов, которая не просто хранит наследие предков, но и делает его частью современной жизни через спорт, творчество, патриотические акции и живое общение. Виктор, здравствуйте и добро пожаловать.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Всем добрый день. Всем здравствуйте.
1: Виктор, ну, вы возглавляете Тимашевское отделение Союза казачьей молодежи Кубани. Вот расскажите, как пришло это призвание работать с молодежью и что для вас лично значит быть казаком сегодня?
2: Вы знаете, призвание, вот оно либо есть, либо его нет на самом деле. Я занимался и занимаюсь культурой по линии казачества, и в один прекрасный момент наш районный атаман Алексей Викторович Мелехов сказал: «Виктор Викторович, тебе, как никому, надо на сегодняшний день заниматься нашей молодежью». Почему? Потому что молодежь – это наша смена, это те, которые придут через время и также понесут наше знамя.
1: Угу. Сколько молодых людей сегодня активно участвуют в работе отделения?
2: Вы знаете, вот именно брать и цифру называть я не буду. Почему? Mm-hmm. Потому что они меняются, ребята, включенные в работу. Одни занимаются одним, другие другим, третьим, пятым. И они приходят, занимаются. Потом, ну, соответственно, у каждого есть свои дела. Каждый также занимается и учебой, mm-hmm. потому что это в большинстве своем это те дети, которые у
1: нас... Да, возрастные группы. Возрастные, вот какие, да, охватываете?
2: Ну, в большинстве своем это до 18. Почему? Потому что 18 это уже человек, который там идет, либо выезжает на учебу, либо идет в российскую армию, да, где получает уже военное образование, назовем так. Поэтому в большинстве так. Но есть и ребята, которые у нас учатся в техникумах, и есть у них отсрочка, да, это и 18+. Но в большинстве это до 18 лет.
1: Виктор, ну, вкратце расскажите о миссии Тимашевского отделения Союза казачьей молодежи Кубани. Что вы считаете своей, ну, может быть, главной задачей?
2: Да вы знаете, эта миссия, наверное, как у всего кубанского казачьего войска, так и это история наша, это наши корни, это наше происхождение. Почему? Потому что надо это рассказывать, надо доносить нашей молодежи. Действительно, ведь первые переселенцы сюда, на Кубань, это казаки. Это те люди, которые стали на защиту рубежей этой территории.
1: Угу. Ну, призываю всю нашу родийную братью и сестру присоединиться к нашему разговору, используя WhatsApp, либо Telegram, номер единый, 8989-0909-107. Отправляйте свои вопросы, не стесняйтесь. Сегодня на студии Виктор Погорелов, лидер Тимашевского отделения Союза казачьей молодежи Кубани. Продолжим разговор буквально через несколько коммерческих минут.
0: Атмосфера. Реклама. Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
5: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
6: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-14-20. Строй СИД. Достигаем результатов там, где другие не справятся.

0: продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг, мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: К нам приходят за отличным отдыхом, а получают гораздо больше. Андрюковские бани. Рай в центре города. Всего от 790 рублей в час. Турецкий хамам, русская баня, финская сауна и бассейн на открытом воздухе. Звоните 254 12 64 18+.

0: Атмосфера.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Напротив меня Виктор Погорелов, лидер Тимашевского отделения Союза казачьей молодежи Кубани. Виктор, Тимашевское отделение СКМК – одно из самых активных в крае. Расскажите, пожалуйста, вот что является главным для современной молодежи?
2: Спасибо большое за такую высокую оценку. Главное, вы знаете, да быть включенным с молодежью, разговаривать с ними, вот стараться разговаривать на их языке на сегодняшний день, но и доносить до них правду, доносить до них историю. Ведь, опять же, возвращаясь к тому, что я говорил немножечко ранее, ведь действительно, не зная корней, дерево расти не будет. Это просто, ну, это априори так. Ведь без истории, да, у нас нет будущего. Поэтому именно рассказывая и слушая, и понимая, что хотят на сегодняшний день, что хочет наша молодежь. Но хочется сказать и слова благодарности нашей молодежи. Почему? Потому что вот у них потихоньку, ну, становится именно патриотизм. То есть они хотят заниматься, хотят продолжать именно историю, традиции нашего кубанского казачьего войска.
1: Угу. То есть вам приходится сочетать, да, традиционные казачьи ценности с интересами современной молодежи?
2: Да, да, только так, по-другому никак не получится. Почему? Потому что мы же знаем на сегодняшний день, да, в соцсетях сколько у нас и полезной информации, столько же и неправды. И неправду ведь всегда в такой красивой обертке подают. И надо рассказывать и показывать то, что не в обертке дело, а именно в содержании.
1: Угу. В Тимашевском районе сильны традиции казачьего образования. Есть у вас и классы, и дошколы, даже кадетский корпус. Как вы взаимодействуете с этими учреждениями?
2: Да, на самом деле у нас 91 казачий, класс казачьей направленности, кадетский корпус, две школы, 4 садика, это дошкольные даже учреждения. Конечно же, везде присутствуем, на всех мероприятиях стараемся включать их тоже в работу. Вот буквально вчера мы были на последнем звонке в кадетском корпусе нашем. Там Шмычко Олег, это атаман кадетского корпуса, выпустился. И теперь у нас будут выборы в сентябре в кадетском корпусе атамана. Вот такие традиции у нас там происходят.
1: Угу. Ну и у отделения есть свои наставники, атаманы, да, которые работают с ребятами.
2: Конечно, конечно, да. У нас есть наставники. Вот буквально повышение квалификации мы прошли на той неделе. Мы ездили с наставниками в город Кореновск, где нам преподавали, и мы общались, рассказывали также, чем занимаемся сегодня мы, как наставники. Также и подчеркнули для себя новое.
1: Угу. Интересно, как организовано обучение традиционным казачьим навыкам? Ну, я имею в виду верховую езду, фланкировка, джигитовка. Вот с этими направлениями как у вас?
2: Есть у нас тоже ребята, которые проводят такие занятия, да, фланкировка, работа сарабников, джигитовка у нас есть, конюшня станицы Роговской, куда мы выезжаем периодически. И там ребята тоже могут себя попробовать и в верховой езде.
1: Угу. Скажите, а вот как родители относятся к участию своих детей в деятельности Союза?
2: Хороший вопрос. Вы знаете, буквально в том году возник такой вопрос. И почему? Потому что много родителей не понимают, и большинство говорят, зачем это нужно, зачем это нашим ребятам. И мы провели фестиваль Камянский, и где собрали мы родителей и детей в неформальной обстановке, это было на природе, мы приготовили кашу, показали фланкировку, выставку оружия, ребята попробовали разборку, сборку с автоматом, ну, в общем, масса было всяких мероприятий, родители так воодушевились именно действительно и поняли, для чего это нужно их детям, почему, потому что дети, знаете, когда у человека горят глаза, то это дорогого стоит на самом деле.
1: Так, вот что меня еще интересует. Наверняка проводятся какие-то экскурсии, походы, может быть, лагеря для казачат.
2: Да, у нас мы выезжаем на полигон. У нас есть военно-патриотический клуб «Днепровская сечь», где ребята тоже занимаются, активно принимают участие. Мы ездим в спецподразделение в Синакула, там тоже наши казаки, вот что нелестно, из Тимашевского района, служат, там замкомандира, вот они сейчас поедут, даже там будут находиться на практики. Это правоохранительная деятельность, это вот техникум знания, где учредителем является Кубанское казачье войско. Также выезжаем на полигон. Совместно, очень тесно мы взаимодействуем с Брюховецким отделением Союза казачьей молодежи. У них тоже есть свой полигон, где мы можем собрать наших ребят. И вот планируем летом выехать, чтобы провести тактические занятия, как медицина, также рассказать о духовности, рассказать о казачестве и прожить там вот в палаточном лагере пару дней. Вот, вот такая, такие вот планы у нас есть на будущее.
1: Скажите, какие мероприятия, ну, может быть, на такой регулярной, постоянной основе охватывает ваша деятельность?
2: Мероприятия? Ну, вот у нас каждый год это традиционно проходит турнир по боксу имени Попко Ивана Демидовича. Это вот славный казак Кубанского казачьего войска. Он как раз, памятник его расположен рядом с нашим штабом. И ребята с удовольствием не только с Тимошевского района, но и из Краснодара, из Приморско-Ахтарска, и еще с многих городов нашей Кубани приезжают и участвуют в нем прям с удовольствием.
1: Ну, хорошо, какие спортивные направления особенно популярны у казачат?
2: Спортивные направления, да. Ну, в большинстве своем спортивные направления, как я говорил, это вот это бокс, это у нас также рукопашный бой, это также футболом ребята занимаются. Есть у нас команда такая славная, где вот молодежь ЕСАУЛ, они играют у нас здесь, на Кубок района играют. Разносторонние ребята, то есть, как бы сказать, шахматный турнир у нас также проходят, то есть интеллектуальные направления очень много, массово. Может, я что-то даже и не назову, но на самом деле это тоже ведется такая работа. Вот у нас сейчас ребята с 14 по 27 бывает в «Патриот», где тоже проживут они вот две недели, будут обучаться. Это тоже вот наша казачья молодежь, которые поедут туда.
1: Вот летние каникулы, да, уже начались.
2: Да, да, да, вот летние каникулы начались, и вроде бы по приори своей детвора у нас хотят ехать на море куда-то, на речку или к бабушке, или еще. Но нет, у нас есть такие, которые вот именно хотят себя воспитывать в таком патриотизме, поэтому едут, да, вот в центр «Патриот», где будут две недели проживать.
1: Отвлечемся ненадолго и продолжим разговор.
0: Атмосфера.

0: Атмосфера.
1: Виктор, известно, что вы регулярно доставляете гуманитарную помощь в новые регионы России. Как организуются эти поездки и что лично для вас значит такая поддержка?
2: Ну, вы знаете, организуются у нас ребята с первых дней, да, которые находятся в зоне специальной военной операции. Это наши тимошевские ребята, казаки. По просьбе, по обращению к нашему атаману, к нашему главе Андрею Владимировичу, мы отрабатываем эти заявки, то есть ведем сбор какой-то определенный, либо выделяем денежные средства для приобретения, это автомобили, это дроны и много-много еще чего. И доставляем, стараемся вести сами, чтобы это точечно, чтобы это вот нужно, допустим, завтра, да, вот и постараться, чтобы завтра это было у ребят. Почему? Потому что там счет идет не на дни, а на часы. Поэтому стараемся именно вот так выполнять наши поставленные нам здесь задачи, назовем это так.
1: Угу. Давайте поговорим еще о поддержке семей участников СВО, как строится взаимодействие с родными бойцов, какая помощь от СКМК для них сейчас самая важная, востребованная.
2: Вы знаете, самое важное, ну, понятное, да, там, помощь и дома, там, может, на сегодняшний день лето, там, покосить траву, и там что-то может подлатать крышу, это все делают ребята. Но самое главное, я считаю, это не быть забытыми и оставленными, пока ребята там на новых территориях, да, охраняют наши рубежи, поэтому включаемся в эту работу, постоянно стараемся общаться. Недавно у нас 30 апреля проходил материнский форум, где это по зову сердца, назовем так, от нашего главы Андрея Владимировича Полия, да, где собирали матерей, собирали детей. Это огромное мероприятие, в котором тоже СКМК принимало участие. Поэтому стараемся, чтобы они были все вместе, чтобы были незабытыми.
1: Виктор, скажите, Тимошевское отделение Союза казачьей молодежи Кубани активно участвует в волонтерской деятельности, да? Это маскировочные сети, окопные свечи, посылки собираете.
2: Да, да, это все так и есть. Ребята приходят, они делают это с удовольствием. Ну, а мы в то же время приходим и рассказываем, что они такие же на сегодняшний день защитники своей страны. Почему? Потому что, как и было в Великую Отечественную войну, всегда помогал тыл. Если мы на сегодняшний день будем помогать ребятам, и они посчитают, опять же вернусь к предыдущим своим словам, будут забытыми, то, соответственно, они не будут понимать, для чего они на сегодняшний день находятся в зоне специальной военной операции. Поэтому ребята пишут письма также. Также собирают посылки, там, какие-то игрушки, там, да, вот Чебурашка стал известен. Тоже это все вот отсылают нашим ребятам. Ребята возвращаются оттуда из-за ленточки, назовем так, из зоны специальной военной операции. Очень благодарят. И идут уже второе включение идет наши ребята, те, которые возвращаются в зону специальной военной операции, идут в классы и уже проводят уроки мужества, рассказывают ребятам действительно, что это нужно.
1: Ну, то есть вы чувствуете, что для современной молодежи важно, да, поддерживать наших бойцов?
2: Обязательно. Это не то, что важно, это нужно делать. Почему? Потому что тогда наши бойцы идут вперед, и победа будет однозначно за нами.
1: Вот еще о чем хочу спросить. Мы, в принципе, отчасти уже затронули этот момент. Проводятся ли соревнования или турниры под эгидой отделения?
2: Конечно, да, вот у нас проводятся соревнования, ну, у нас вот буквально недавно прошел турнир по стрельбе из арбалета, тоже вот у нас ребята попробовали, что это тоже одно из оружий, назовем так, когда-то был лук, да, потом пришел арбалет, и у нас вот под эгидой казачества прошел такой вот турнир, вот буквально весной, где ребята смогли себя попробовать. Даже у нас некоторые ребята проявили себя и получили краевые награды вот в таком турнире.
1: То есть и в краевых, и наверняка во всероссийских казачьих мероприятиях, да, отметились?
2: Да, стараются ребята везде себя проявить, показать то, что хоть и город, назовем так, не такой большой, но тем не менее мы тоже со всей России, мы занимаемся именно тем, что проводим такие турниры.
1: Виктор Погорелов, лидер Тимашевского отделения Союза казачьей молодежи Кубани, здесь на Радио 107. Впереди реклама, вслед за которой вернемся в эфир. Ну, а наши координаты все те же. WhatsApp либо Telegram, номер единый 8989-09-09-107.
0: Атмосфера. Реклама.
3: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
4: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
3: Для детей – игровая зона.
4: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
3: А для важных событий – 3 банкетных зала.
4: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Сервисный центр «Бензотехника». Производим ремонт и обслуживание бензиновой техники, садового инструмента, автомоек. Опытные механики, свой склад запчастей, короткие сроки дефектовки. Ремонтная мастерская «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 220-1403.
7: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-Топ.
8: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-Топ. 200-29-26. 200-29-26.
9: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
10: В эфире хорошая новость. В семестр «Скакофана» пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
11: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
10: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
11: Наш адрес.

0: Атмосфера.
1: Часть вторая. В студии Радио 107. Виктор Погорелов, лидер Тимошевского отделения Союза казачьей молодежи Кубани. Виктор, одним из ключевых направлений работы СКМК является подготовка молодых казаков к несению срочной службы. Вот как именно организована эта подготовка в Тимошевском районе? И помогает ли она казачатам в выборе жизненного пути?
2: Вы знаете, да, помогает. Первое, то, что у нас проходит смотр строя и песни. Это вот в казачьих школах. Это даже есть у нас школы, где есть казачьи классы, казачьи направленности, да, и там тоже ребята приглашают, и учителя приглашают именно в жюри там, дать свою оценку. Конечно, это, во-первых, что это? Это развивает плечо товарища, да, и взаимодействие. Поэтому я считаю, вот именно такие мероприятия, они должны присутствовать.
1: Угу. Расскажите, да, о самых, может быть, ярких проектах отделения за последнее время.
2: Одним из ярких проектов, да, вот мы занимались совместно с Днепровским станичным, с Днепровским администрацией, назовем правильно, с Днепровской администрацией грантовым проектом по спорту, где выиграли почти 3 миллиона на приобретение тренажеров, где ребята сейчас занимаются спортом, могут набирать физическую силу, то есть вовлечение ребят вот именно в спорт. А также, да, очень много проектов, очень много и в культурном направлении, и также и в спортивном, и в военно-патриотическом. Поэтому в планах, конечно же, проводить вот такие вот серьезные мероприятия по именно военно-патриотическим.
1: Угу. Хорошо, здесь тогда давайте, может быть, уточним, какие формы патриотического воспитания вы используете в работе с казачатами?
2: Смотрите, мы приглашаем, у нас есть инструктора, вот в том году у нас есть казачья смена, есть лагерь, летний лагерь, которая находится в станице Роговской, где ребята у нас находятся в течение месяца, куда мы приглашаем инструкторов по тактической медицине, по работе с РЭП.
1: В этом году он тоже будет работать?
2: В этом году обязательно, он уже начал свою работу, но просто казачья смена, она немножечко попозже. Да, когда нас приглашают, выезжаем не на казачьи смены, почему? Потому что чужих детей для нас нет. И мы приезжаем туда с ребятами, где проводим вот целый день. Там и разборка-сборка автомата, там и пулевая стрельба, там и страйкбольное оружие, где можно себя попробовать пострелять, и метание ножей, и также ж верховая езда, о чем мы говорили немножечко ранее, да, где ребята могут прокатиться на лошади, попробовать себя, и фланкировка, и работа с арапником, и БПЛА, когда у нас ребята есть. Почему? Потому что большинство их находится сейчас на передовой, но когда они в отпуске, они с удовольствием откликаются, приходят, рассказывают, делятся опытом для ребят. И тактическая медицина, не знаю, говорил я или нет, но тактическая медицина – это одно из самых важных направлений на сегодняшний день тоже. Почему? Потому что надо уметь оказать себе первую, если так случилось, что человек получил боевое ранение, да, либо просто ранение, либо где-то себя поранил, чтобы оказать себе помощь. Вот это тоже очень нужно. Ребята очень активно участвуют именно вот во всех вот данных мероприятиях.
1: Участвуете ли в социальных акциях? Помощь ветеранам, благоустройство территории?
2: Конечно, у нас, помимо того, что помощь ветеранам, у нас мы нашим старейшинам всегда на мероприятия, на такие, как вот День реабилитации казачества, 9 мая, заготавливаем благодаря нашему атаману Алексею Викторовичу подарочки, куда мы приходим, благодарим наших стариков, приносим им подарки, также помогаем и на могилах, на братских могилах ребята у нас выходят, на кладбищах делают уборку, и мы вместе с ними. Поэтому такая работа ведется. И во дворе, соответственно, если надо кому-то из стариков помочь, обязательно ребята с удовольствием это делают.
1: Наверняка есть какие-то совместные проекты с другими организациями района.
2: Есть у нас вот с Василковским районом есть проект, где хочется поучаствовать именно творчески. Я не говорил еще, скажу, с вашего позволения, то, что я автор-исполнитель песен военно-патриотических, да, и вот хочется, чтобы эти песни ребята слышали. Почему было задумано именно мной писать такие песни. Почему? Потому что я когда-то... Были мы на отчетном собрании, да, возвращаясь домой, я увидел тех ребят, ну, то есть все равно это как не печально, но об этом говорить надо, тех ребят, которых уже, к сожалению, нет, да, они погибли, защищая нас с вами, да, чтобы мы здесь под мирным небом могли заниматься. Было принято мной решение написать первую песню вот, именно о наших казаках, ребятах, которая на сегодняшний день, да, звучит даже в окопах. Поэтому хочется, чтобы и здесь ребята, которые уже вернулись домой, да, чтобы они понимали и слышали то, что о них сочиняются песни. Мы должны о них петь, должны о них помнить. Почему? Потому что это очень важно. И даже вот в таком творчестве рассказывать нашей молодежи, что ребята действительно совершают сейчас огромный подвиг.
1: Mm-hmm. Сегодня казачество – это ведь и уникальная культура, традиции, да, духовные ценности. Как вы, как лидер отделения, видите свою роль в сохранении и передаче этих многовековых традиций подрастающему поколению?
2: Вы знаете, у нас прием казачат проходит, именно мы проводим это в храме, то есть после службы, после того, как прошла служба, мы рассказываем нашим детям, что казак без веры не казак, mm-hmm. и то, что надо ходить в храм, и все, и там торжественно это все, преклонение к знамени, да, целовать знамя, вручаем значок, что он казачонок, да, союза казачьей молодежи, чтобы именно, ну, и стараемся пригласить еще и родителей на эту церемонию посвящения, чтобы и родители уже в таком ключе, то есть вот именно в храме видели, что это действительно очень важно и трепетно. И вы знаете, когда ты смотришь на этих детей, когда ты вручаешь им, помимо того, что значок и диплом, то, что он является на сегодняшний день уже активистом Союза казачьей молодежи, то, что он уже казачонок, да, они очень с трепетом к этому относятся и готовятся к такому данному мероприятию.
1: Mm-hmm. Давайте сделаем короткую передышку, и снова мы...

0: Атмосфера.
1: Виктор, вы уже напомнили о том, что казак без веры не казак. Помогает ли духовное наставничество в воспитании стойкости и правильных ориентиров у молодежи, особенно вот в условиях современных вызовов?
2: Вы знаете, да, конечно же, помогает. И наши наставники, я в том числе, именно когда есть традиционные у нас праздники духовные, именно идем в классы наши в казачьи, идем в наши школы, рассказываем именно о том, что за праздник, для чего это нужно. Почему? Потому что у нас есть душа, да, тело есть тело, а душа, она же по априори своей, да, бессмертна, как говорится. Поэтому, да, надо действительно наполнять эту душу именно добротой, именно любовью. И именно вот это надо доносить до наших детей, чтобы не озлобить их, а наоборот, чтобы они любили все вокруг, любили свою малую родину, любили маму, любили свою большую родину. И через любовь, да, и через именно вот такое познание хочется, чтобы мир стал немножечко, чуточку добрее.
1: А проводите ли вот какие-то фестивали, конкурсы, вот я имею в виду такое фольклорное направление?
2: Конкурсы, да, у нас проходит, именно в Кубанском казачьем войске у нас проходит у нас конкурс птицов, где ребята, вот сначала это муниципальный этап, где ребята у нас могут себя проявить, именно вот в том, чтобы это выразительно прочитать, донести до сердца, да, назовем это так. Ведь можно слушать ушами, да, но если не идут мурашки, да, назовем так, по телу, когда человек это тебе рассказывает, то, ну, соответственно, ну, как бы особо-то, ну, вроде бы интересно, но не так вот пронизывающе. Поэтому, да, конечно, обязательно это нужно проводить.
1: Традиционные ремесла, вышивка, резьба, изготовление атрибутов.
2: Традиционные ремесла, ну, вот есть у нас получение Александр Васильевич, он занимается у нас чеканкой, поэтому вот если интересно детям, он приносит, показывает свои работы, ну и, соответственно, по возможности дает и попробовать именно себя вот в таком вот ремесле.
1: Ну и наверняка были случаи, когда казачья тема вдохновляла ребят на создание современных творческих проектов, музыка, блоги, видео.
2: Вот у нас, опять же, возвращаясь к тому, что есть военно-патриотические клубы, да, также у нас есть и страйкбольные клубы, где ребята тоже именно с вооружением могут попробовать себя. На сегодняшний день, да, у нас молодежь клиповым мышлением, да, назовем это так, видит все. Поэтому был создан буквально недавно большой ролик такой, где мы рассказываем, ну, показываем видео и фоторяд, чем занимается, чем живет на сегодняшний день Союз казачьей молодежи Тимашевского района.
1: Скажите, пожалуйста, ну, может быть, расскажите о самых ярких участниках Тимашевского отделения. Вот кто из молодежи стал примером для других?
2: Вы знаете, одним из примеров стал, ну, вот, Ваня Пахомов, он возглавил клуб «Днепровская сечь», 19 лет парню, но вот он действительно горит. Потом Егор Кушнир, это человек, который видит себя и связывает себя с армией, со спецназом. Мирон Сердюк, да много ребят, которые действительно, они разноплановые, разносторонние, но они живут и горят именно казачеством.
1: А что бы вы, Виктор, ну, допустим, вот сказали, сейчас пытаюсь сформулировать, вернее, посоветовали, наверное, подростку, да, который хочет присоединиться к казачьему движению, но, может быть, стесняется или не знает, с чего начать?
2: Ну, вы знаете, начинать надо, ну, во-первых, как посоветовать? Да не надо стесняться, надо приходить, тем более мы всегда на связи, мы всегда 24/7 включены в работу, поэтому у нас есть и наставники, которые молодые, можно с ребятами, со своими сверстниками узнать, как это и на сегодняшний день, как заниматься и что делать. Почему? Mm-hmm. Потому что вот у меня, опять же, я повторюсь, два сына, которые также у нас в Союзе казачьей молодежи, также участвуют, одному 12, другому 17, то есть разновозрастные. Можно спросить не через, допустим, через руководителя, да, это как через меня, а даже через, mm-hmm. через своих ребят. И такие случаи у нас бывают, и они очень зачастую, что звонят мне, говорят, вот так вот, Виктор Викторович, а как бы вот нам ребят к себе бы? Да без проблем, мы только за, мы не только за, а мы всех приглашаем, приходите, uh-huh. конечно. Почему? Потому что это только нам как такая оценка, что мы делаем правильное дело, назовем вот именно так это.
1: Uh-huh. Еще одна рекламная пауза, ну а затем финал и титры.
0: Атмосфера. Электролофт.
3: Дыши музыкой.
4: Look around you.
0: Радиошоу Юлии Влади.
3: Слушай.
0: В пятницу в 22:00.
3: Это лучшая музыка для меня.
0: Реклама. BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Атлас». Более 100 BMW в различных комплектациях. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. BMW «Атлас». Краснодар, Дзержинского, 231Б. Телефон 201-5000. BMW. С удовольствием за рулем. Нефертон.
5: Время строить, время брать. Ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич.

0: Установка обслуживания. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Biosantech Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
1: Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
3: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
4: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
5: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
6: У нас уборщица уволилась.
5: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок и с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8 800 350 29 28. Лена, записывайте. 8 800 350 29 28.
7: Все

0: 107.7. Кропоткин 94.9.
1: Краснодар 107.7 FM.
0: Атмосфера.
2: Виктор, вот если бы казачья джигитовка была тикток-трендом, вот какой бы элемент был вирусом? Сальто с лошади или виртуозное владение шашкой под какой-нибудь современный бит?
3: Ну, я думаю, что, конечно, все-таки шашка. Это неотъемлемая часть казака. Почему? Потому что именно джигитовка под собой тоже все равно подразумевает, что казак на лошади, соответственно, и шашка. Это как продолжение руки.
2: Угу. Наверняка есть какая-то система поощрений для активных участников вашего отделения.
3: Поощрение? Конечно, есть. Это и благодарственные письма за подписью нашего атамана. И также у нас ребята, те, которые активные, выезжают на различные мероприятия. Это едут и на конюшню. Вот ездили ребята, вот, с просьбой обратились, они активно участвуют. А вот можно мы поедем на конюшню съездим? Да, конечно же, мы всегда рады. Организовали поездку, повезли. Поэтому некоторые вот ребята, кто хотят вот участвовать в различных мероприятиях, это вот проходят занятия по страйкболу, да, вот тоже хотим поучаствовать, туда их вовлекаем тоже, как поощрение, также, соответственно, ну, они считают, что поощрение, а потом включаются и уже этим начинают жить, то есть постоянно.
2: Виктор, ну, слушая вас, я помнил, что и казачья культура, вот ваше отделение, она живая, динамичная, вообще умеет говорить с молодежью на одном языке, сохраняя при этом глубину и мудрость, да, веков. Вот расскажите, ну, понятно, коротенечко, о своей команде, с кем работаете, может быть, кого-то поблагодарить хотите?
3: Да, все правильно подмечено. Почему? Потому что один в поле не воин. Мне хочется сказать слова благодарности нашему атаману Мелехову Алексею Викторовичу, нашей команде, это Волошину Александру Николаевичу, Емцеву Владимиру Николаевичу, Литвиненко Олегу Владимировичу, Екатерине Федоровой. Вот большой такой вот у нас сплоченный коллектив, который всегда придет на выручку, всегда поможет, всегда поддержит в любых своих начинаниях, всегда. Ну, это, конечно же, еще раз повторюсь, благодаря нашему такому кулаку, это вот наш атаман, который вот именно нас собрал для того, чтобы мы сейчас вели вот именно такое направление, которое очень важно, я считаю.
2: Mm-hmm. Ну, я бы еще отметил, что вы много внимания уделяете вот как раз воспитанию молодежи, да, через спорт, творчество, через патриотические акции. Ну, и каждый ваш проект несет в себе, наверное, частицу казачьего духа,

0: учат уважению к истории, ответственности за будущее и, конечно, любви к родной земле.
1: Да, все верно. Опять же, возвращаясь, через любовь, да, через понимание, через историю, только так, по-другому никак.
0: Угу. Ну, а вывод, как мне кажется, напрашивается только один. Казачьи традиции в надежных руках.
1: Спасибо,
0: Виктор,
1: за оценку.
0: Спасибо вам огромное за этот насыщенный и вдохновляющий разговор. Мы убедились, что Тимашевское отделение Союза казачьей молодежи Кубани – это не просто хранители традиций, а настоящие творцы будущего казачества. Ну, а вы, друзья, слушатели, вдохновились, ежели истории Тимашевского отделения Союза казачьей молодежи Кубани, и хотите, может быть, узнать больше или присоединиться к их деятельности, следите за новостями и анонсами мероприятий. Подробности можно найти на официальных ресурсах Союза казачьей молодежи Кубани. Виктор, еще раз огромное спасибо. Я Вадим Гончаров. Счастливо,
1: спасибо,
0: удачи
1: вам.
0: И до завтра.
2: Атмосфера на радио 107. Радио 107. Хиты.

0: Краснодаре 12 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы — строительная компания «Югстройинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Большинство родителей поддержали запрет мобильных телефонов в школах. Такие данные приводит сервис «Суперджоп». Против ограничений высказались 8% участников опроса. За – почти 80%. Исследование показало, что уровень поддержки запрета растет вместе с доходом родителей. В Краснодаре изменится схема движения на участке улицы Артиллерийской. С 5 июня на участке от улицы Тургенева до улицы Братьев Игнатовых установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей. Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, ограничения вводятся для повышения безопасности дорожного движения. Также новые меры должны исключить парковку машин на проезжей части, которая создает помехи здесь. И последнее. Российские ученые создали материал, который выдерживает экстремальные температуры. Ученые разработали новый керамический материал, способный выдерживать температуры свыше 2000 градусов Цельсия. Его планируют использовать для теплозащитных покрытий деталей, работающих при сверхвысоких температурах. Прежде всего, в авиационных двигателях и газовых турбинах энергетических установок, пишут Кубанские новости. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы — строительная компания «Югстройинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЗЗ-3ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
0: Спонсор программы – магазин «Мюнхен».
3: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.
0: Партнер программы – группа компаний «Атлас». Официальный дилер BMW «Мини Моторад».
4: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Атлас». Более 100 BMW в различных комплектациях. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. BMW «Атлас». Краснодар, Дзержинского, 231Б. Телефон 201-5000. BMW. С удовольствием за рулем. Неофертан.

0: середине недели. 12.08 в Краснодаре. Всем привет, салют, добрый день. У микрофона Мила. И в ближайшее время мы будем с вами спасаться музыкой от всяких рабочих чатов, дедлайнов, ну и людей с фразой «это всего на 5 минут». Прибавляем звук и плавно влетаем в хитовые, друзья. Кинви, Стивен, Новра и многие другие совсем скоро, но перед музыкальным информация от партнера часа. Группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблуновский, 10 минут от городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж «Твин Парк» 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Радио 107. Будь на волне позитива. Реклама.
2: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
3: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
2: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
3: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
4: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
5: Подробности на zarecheclub.ru.
6: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
7: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: 22 мая резиденция Санторини открывает новый сезон. Лазурные бассейны под открытым небом, освежающие безалкогольные коктейли, музыка, солнце и атмосфера настоящего отдыха. Поставь на паузу городскую суету. Санторини. Твое лето начинается здесь.
9: Дело было... Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
10: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
11: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
9: Угу.
11: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в Краснодарском ЦППК.
13: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи. И категория любая, от А до Е. И езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК.
14: Телефон 24 00 374.
15: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
16: Где-то далеко в горах.
17: Нет, не далеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
16: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
18: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117. Телефон 240-67-77.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.

0: премиальных автомобилей в наличии и под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-Tuning. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Это Пол Лок и Хит Скарс, да, 4 минуты меланхолии под бит, чтобы вспомнить все грустные моменты друзьям, ну и отпустить их, конечно же. Вот такая бесплатная мини-терапия получилась на волнах 107, поэтому далее только на позитивных вибрациях. Двигаемся, Алан Волкер, Саддей, Джаями, через пару минут, ну а пока информация от партнера часа. В клинике Алмед действует акция «Первичный прием гинеколога 3000 рублей». У зерганов малого таза в подарок. Прием ведет врач-гинеколог, врач УЗИМ со стажем 27 лет, Каюшникова Анна Владимировна. Запись по телефону плюс 7 999 638 47 77 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Только хиты.
1: Реклама.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много мото». Подробности на knvstels.ru.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Ну все, я забронировала ресторан.
7: Какой?
6: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
8: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
9: МедСи, федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский. То, что надо. Староминский. 30 лет без упречного вкуса.
11: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
12: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Мест осталось мало. Встретимся в Академии ТОП. 8-861-200-29-26. 8-861-200-29-26.
13: Сеть кинотеатров «Монитор» представляет.
14: Взять в оборот.
15: Все просчитать.
16: Первыми бить.
15: Пленных не брать.
13: Генри Кавилл, Джейк Джилленхол и Эйса Гонсалес.
17: Мальчики, молча, идите за мной.
13: В фильме Гая Ричи «Грязные деньги». С 21 мая в кинотеатрах «Сити Монитор».
17: Они работают на грани закона и беспредела. И пойдут до конца.
13: 18+.
18: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
19: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
20: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
21: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы сотрудники Центробанка, ФСБ, полиции или службы безопасности банка и требуют перевести деньги на безопасный счет, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай еще.

0: Прямо сейчас Greenfish, и она точно на высоте, друзья. Но я уверена, что вы тоже в своей прайм-эре, как модно сейчас говорить. И да, лето через 4 дня, между прочим, так что официально разрешается чувствовать себя хайт даже без каких-либо причин. До финала часа Филатов и Кэрос, Муни Лонг, ну а пока информация от партнера эфира. В Max Optic сезон заботы о зрении. Скидки до 50% на солнцезащитные очки и оправы. А для детей специальные линзы, останавливающие прогрессирование миопии по специальной цене. По промокоду RADIO 107 выгода 2000 рублей в Max Optic. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама.
3: Почему дети любят школу «Интеллект»?
4: Учителя добрые и объясняют понятно.
5: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
6: Изучаем адыгейский и китайские языки.
7: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
8: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровление. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2520-0220.
10: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
13: «Медси» – федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы – эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-9.

0: Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля – на всех маркетплейсах страны.
1: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
2: К нам приходят за отличным отдыхом, а получают гораздо больше. Андрюковские бани. Рай в центре города.
3: Всего от 790 рублей в час.
2: Турецкий хамам, русская баня, финская сауна и бассейн на открытом воздухе. Звоните
3: 254 12 64 18+.

0: Краснодаре час дня. Инфограмма.
1: Полезная информация – это инфограмм. Куда пойти, что купить, где интересно и что посмотреть – инфограмм. Просто послушай. В сердце Краснодара есть настоящее Черноморское побережье. Да-да, устрицы, рыба, закуски и освежающие напитки – все как на море. Ресторан 1870 «Абрау Дюрсо» в самом центре Краснодара вдохновит вас. Пишите адрес: Краснодар, Красная, 33.
0: Инфограмма.
1: Если вас мучают хронические боли, артроз и остеохондроз, вы можете вернуть здоровье вашему позвоночнику в санатории «Горный» – «Горячий ключ». Здесь опытные врачи вам предложат авторские методики. А уникальная природа и климат «Горячего ключа» не только зарядит энергией, но и поможет ускорить восстановление. Встречайте новинки в санатории «Горный» – витаминные коктейли, детокс, антиэйдж, золушка и многие другие. «Горячий ключ», Радищева, 46. Подробности на сайте sanatoriy-gorny.ru. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
0: Инфограмма.
1: Чтобы в офисе, коворкинге, фитнес-центре или спа стало чисто, не всегда нужно устраивать коллективную уборку, ну или нанимать уборщицу. Можно сделать выбор в пользу клининговой компании «Снежок». Это профессиональная уборка всех зданий в Краснодаре. Доступна экспресс-уборка, генеральная уборка и множество дополнительных услуг по договоренности. Также по желанию можно заказать еженедельную уборку или по любому удобному для вас графику. Очистить можно как небольшое помещение, так и целое многоэтажное здание. Оставляйте заявку на сайте oksneg.ru или звоните по телефону 8 800 350 29 28. Чистота ждет вас. Будь в курсе, будь в тренде, слушай инфограмм.
0: Инфограмм на радио 107.

0: Сейчас, друзья, 13:08, ну и пока вы решаете активно свои дела либо просто отдыхаете, я тут, между прочим, тоже зря времени не теряю, искала, значит, я для вас какую-нибудь интересную новость, ну, либо новый тренд, а узнала, что у человека и банана больше общего, чем нам кажется. Да, как оказалось, ДНК человека и банана имеет некоторые сходства, то есть определенная часть генов у нас все-таки совпадает, так что мы все тут немножечко такие фруктовые с вами, друзья. Ну и не могу не вбросить отсылочку. Ты клубника, я клубника, почему у нас банан? Как вы поняли, у меня мемы головного мозга, поэтому срочно нужно переключаться на лучшее музыкальное. Поэтому Лика Шафнер, Real Team S-Man после рекламы, но перед всем музыкальным информация от партнера часа. Клиника ФДТ. Вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базалиомы всего за один день. Без операции радиации, без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107.
2: Весенние хитомимы.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Реклама.
3: Вдохновляться прогулками по парку?
4: Мона.
3: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
4: Мона.
3: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
4: Мона.
3: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
5: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
6: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
7: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
5: Угу.
7: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсиб» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони 8-989-220-1420. «Стройсиб». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
9: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
10: Все, все.
9: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
11: В эфире хорошая новость. В семье Сырско-Кафана пополнение. Открывается бистро «Кафаница Пицца».
12: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
11: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
12: Наш адрес: улица Красная, 102.
13: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
14: К нам приходят за отличным отдыхом, а получают гораздо больше. Андрюковские бани. Рай в центре города. Всего от 790 рублей в час. Турецкий хамам, русская баня, финская сауна и бассейн на открытом воздухе. Звоните 254 12 64 18+.

0: Вот такая история от Кельвина Харриса и Реган Бонмена. Да, ребята вспоминают свои прошлые интрижки, ну или искренне любовные события, кто их знает. Но сомнительно, конечно, это все, друзья. Вспоминать старое лучше создавать новое. А прошлое в прошлом, ну неспроста же, да? Но мы тут на волнах 107 живем все-таки в моменте, поэтому во второй половине часа ловите Deep Sound Effect, The Boss Line, NZ и многих других. А пока информация от партнера эфира. В клинике Алме действует акция на лазер на лечение варикоза, скидка 15%. Процедуру проводит сосудистый хирург с опытом более 20 лет Бадалова Венера Фейрузовна. Запись по телефону +7 999 638 47 77 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Путь на волне позитива. Реклама.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200 ровно 2926. 200 ровно 2926.
4: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
5: В известном сербском ресторане «Сербска кафана». Вкуснейшая национальная кухня, живая музыка со вторника по субботу, атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на «Монтажников-1».
4: Так поехали скорее в «Сербску кафану».

0: Премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-тюнинг. Сорная трава заполонила участок? Ваша лужайка уже не радует глаз? Магазин «Бензотехника» представляет мотокосу «Юфо» российского производства. Легкий, мощный бензиновый триммер в полной комплектации с расширенной гарантией, выпускаемый в России по очень выгодной цене. Мотокоса «Юфо» – незаменимый помощник на вашем участке. Выбирай российское. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
2: Glasscar Автоимпорт – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glasscar _Автоимпорт.
3: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
5: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Темное электронное звучание от Marine All Dark. Да, но у нас, конечно же, никакой темноты, друзья, солнце за окном активничает, это, конечно же, прекрасно. Ну, а действительно, в темноте мозг начинает активнее достраивать реальность, поэтому перед сном мы часто накручиваем себя и делаем это даже без особых причин. Поэтому самое время наслаждаться днем по максимуму и с лучшими треками. Диджей Куба и Дамиана Давид до 14.00, ну, а перед этим информация от партнера часа. Группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк», поселок Яблуновский, 10 минут от городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж. «Твин Парк» 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Радио 107. На волне позитива. Реклама.
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ 3 UC Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
3: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика. Прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Где-то далеко в горах.
5: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
4: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
6: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
7: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
9: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752-303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 14 часов. Радио 107.
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В Краснодаре изменится схема движения на участке улицы Артиллерийской. С 5 июня на участке от улицы Тургенев до улицы Братьев Игнатовых установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей. Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, ограничения вводятся для повышения безопасности дорожного движения. Также новые меры должны исключить парковку машин на проезжей части, которая создает помехи здесь. Краснодарцев приглашают на международный форум ритейла в Минске. Мероприятие пройдет со 2 по 3 июня. Как пишет пресс-служба мэрии, участники форума обсудят развитие электронной коммерции, логистики, маркетплейсов и IT-решений для ритейла. Отдельное внимание уделят совместным проектам «Россия и Беларусь», вопросам импортозамещения и потребительского поведения. Участие в форуме бесплатное. Подробная программа и регистрация доступны на официальном сайте мероприятия. И последнее. Медиа-ностальгия стала способом россиян справляться со стрессом. Исследование показало, что более половины россиян за последний год хотя бы раз пересматривали знакомые фильмы или сериалы. Чаще всего зрители возвращаются к мультфильмам, семейному кино и приключенческим лентам. Среди самых популярных фильмов для повторного просмотра оказались «Агент Джонни Инглиш», «Перезагрузка», «Природа любви» и «Большая игра». Авторы исследования связывают этот тренд с ростом тревожности. По данным ВЦИОМ, 37% россиян регулярно испытывают тревогу, пишет «Эдиндекс». К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт». «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар Нижнее подчеркивание Автоимпорт».

0: На точных южных 14.09. Половина дня прошла незаметно, друзья, и это очень даже и неплохо. У микрофона я, Мила, и мы продолжаем с вами быть в ресурсах, ну, либо пытаться в них быть. Ну, а тут вообще новость, которая звучит как «Спасибо, теперь я буду переживать даже во сне». Ученые обсуждают идею, что слишком яркие, эпичные сны можно считать тревожным сигналом организма. Да, то есть, если вам ночью снятся какие-то блокбастеры, либо ужас, то вы совсем не отдыхаете. Говорят, такие сновидения выматывают почти как реальность. Ну что сказать, прекрасно, у нас тут и ночные дедлайны, получается, подъехали, друзья, поэтому нам нужно срочно взбодриться. Робин Шульц, Moonlight и Sick Individuals в первой половине часа. Ну а пока информация от партнера эфира. Группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблуновский, 10 минут от городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж. «Твин Парк» 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама.
3: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
4: Почему дети любят школу «Интеллект»?
5: Учителя добрые и объясняют понятно.
6: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
7: Изучаем адыгейский и китайский языки.
4: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
8: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
9: Смотришь в зеркало и видишь. Ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
10: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
12: Ищите место, где вкусно и атмосферно.
13: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
14: Для детей – игровая зона.
13: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
14: А для важных событий – 3 банкетных зала.
13: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
15: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
16: Все

0: В середине часа Алок и Элли Голдинг «All by myself». Да, тот самый танцевальный трек, где классическая тема одиночества, друзья, превращается в клубный вайб, и уже не так уж и драматично все звучит. Но вообще, да, сингл своего рода гимн для сильных и независимых. Мы вот тоже самостоятельные на волнах 107, поэтому дальше только супер-мега-хиты. «Бастард», «Инвард Юниверс», «Гордо» и другие после рекламы. А пока информация от партнера часа. В клинике Алме действуют акции. Первичный прием гинеколога 3000 рублей. УЗИ органов малого таза в подарок. Прием ведет врач-гинеколог, врач УЗИ со стажем 27 лет, Каюшникова Анна Владимировна. Запись по телефону +7 999 638 47 77 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Весенние витамины. Принимает без остановки. Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
2: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Ну все, я забронировала ресторан.
6: Какой?
5: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
7: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио». Сюрприз от заведения. Красная, 33.
8: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
9: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
8: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
9: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
10: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
11: Подробности на zarechyeklub.ru.
12: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
14: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
15: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
16: «Океан Парк» – настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста, кормление экзотических рыб, пираньи, фото зоны и квесты.
17: Океанариум. ТРК «Галактика».
18: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Однозначно, друзья, берем пример с A7S. Быстренько, духовно просветляемся, ловим дзен, выдыхаем, ну и отпускаем все ненужные мысли. Тем более, совсем скоро Марина Бойцова не даст вам заскучать, она продолжит раздавать вам хитовое. Ну а вот я, Мила, убегаю и желаю вам отличной среды. И перед продолжением плейлиста информация от партнера часа. Сети салонов Max Optic, премиальные линзы Хоя, Nikon, Carl Zeiss, Shamir и эксклюзивная Prawo Maxi. Очки для водителей, для работы, для комфортной жизни. Это не просто очки, а точный инструмент для ваших задач. Индивидуальный расчет линз с учетом особенностей вашей работы и образа жизни. Max Optic помогает видеть с 2010 года. Приезжайте в салоны в Краснодаре и Геленджике. Подробнее на сайте max-optic.rf. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Путь на волне позитива. Реклама.
2: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
3: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле Ява. Теплый бассейн, баня, тариф все включено, комфортные номера, классный сервис, по классной цене. Анапа, отель Ява. Малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
4: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
5: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
6: Я не знаю, когда это началось. Сначала я не обращал на это внимания. Потом не обращать внимания стало уже невозможно. Не понимаю, зачем я так долго терпел?
7: Лечение геморроя. Эффективно, без боли. Центр проктологии ТС-клиники. Телефон 8 861 207 2707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
11: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
12: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
14: Имеется противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Где-то далеко в горах.
16: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством.

0: Краснодаре 3 часа дня. Здоровый интерес.
1: Здоровье – наш главный ресурс. Давайте учиться его беречь и приумножать вместе. Таймлакс-съемка, искусственный интеллект, генетическое тестирование, криоконсервация – это не научная фантастика, а технологии, которые уже сегодня используют в клинике репродукции эмбрио. Объединяя науку и заботу, в эмбрио помогают стать родителями даже в самых сложных случаях. Эмбрио – передовые решения, опыт и внимание для рождения здорового малыша. Узнайте больше по номеру 8 800 522 62. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здоровый интерес.
1: Иногда организму просто нужна передышка. Место, где тихо, чисто, где воздух лечит, а врачи действительно помогают. Такой уголок есть в «Горячем ключе». Санаторий «Горный». Здесь поддерживают тех, кто устал от боли в спине, артроза и остеохондроза. Индивидуальные программы, авторские методики, заботы специалистов и, конечно, природа, которая сама по себе дарит силы. Еще и новинки сезона радуют. Витаминные коктейли «Детокс», «Анти-Эйдж», «Золушка» и многие другие, как приятный бонус к оздоровлению. Приезжайте в «Горячий ключ», улица Радищева, 46. Подробности на сайте sanatoriy-gorny.ru. Имеются противопоказания.
0: Здоровый интерес.
1: Что важно при выборе медицинского центра? Грамотные врачи с большим опытом работы, высокотехнологичное оборудование, комфортные условия. Все это доступно в самом центре Краснодара, в многопрофильном медицинском центре ТС-клиника. Весь комплекс амбулаторного и хирургического лечения, хирургия одного дня, малоинвазивные методики при проведении оперативного лечения, грамотное обезболивание во время и после оперативного вмешательства, использование современных методик позволяет максимально быстро вернуться к обычной жизни. ТС-клиника – это амбулаторный прием, хирургический стационар, центр проктологии, центр лечения нарушений сна. Кстати, единственный в Краснодаре и крае. ТС-клиника, Краснодар, Красноармейская, 116. Телефон 8 800 333 0151. Подробности на сайте tsclinic.ru. До встречи и будьте чуткими по отношению к своему здоровью.

0: реклама. Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
3: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
4: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
5: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
4: Для детей – игровая зона.
5: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
4: А для важных событий – 3 банкетных зала.
5: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
6: В эфире хорошая новость. В семье Сырска-Кафана пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
7: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
6: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
7: Наш адрес: улица Красная, 102.
8: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
9: Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от боли без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимлинскую бухту. Спросите, где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера – различные категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол, кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе, 2. Телефон 8-988-240-59-93.
12: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8-800-44-44-623. Сайт контракт23.рф.
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
14: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама. Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущий. Мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
4: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
5: Сеть кинотеатров «Монитор» представляет. Большая премьера в кинотеатре «Монитор СБС». «Майкл». История Майкла Джексона от создателей «Богемской рапсодии».
6: Я верю, что музыка может изменить мир.
5: 28 мая в СБС. В 7 вечера вас ждут шоу двойника Майкла Джексона, танцевальный баттл, подарки и премьерный показ музыкального байопика «Майкл» на большом экране в кинотеатре «Монитор СБС». Почувствуйте его музыку 28 мая в СБС. 18+.
7: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
8: В известном сербском ресторане «Сербска кафана». Вкуснейшая национальная кухня, живая музыка со вторника по субботу, атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на «Монтажников-1».
7: Так поехали скорее в «Сербску кафану».

0: Краснодар, Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com. MGS
1: Tuning. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Торгово-сервисный центр «Бензотехника». Это широкий выбор садово-парковой техники, бензо- и электроинструмента, строительного оборудования, расходных материалов к ним и запасных частей. Вежливый персонал, грамотная консультация и подбор техники. Сезонные скидки и акции. Не упустите свой шанс. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина 75/3. Телефон 244-03-02.

0: Реклама.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
3: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
4: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
2: Ого.
4: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-22-62.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
6: Все.
5: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
7: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
8: Ну все, я забронировала ресторан.
9: Какой?
8: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
9: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «Радио». Сюрприз от заведения. Красная, 33.
10: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Атлас». Более 100 BMW в различных комплектациях. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. BMW «Атлас». Краснодар, Дзержинского, 231Б. Телефон 201-5000. BMW. С удовольствием за рулем. Неофертон.
11: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей.

0: Краснодаре 16 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы — строительная компания «Югстройинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Более 3,5 миллиона россиян ежегодно обращаются за психологической помощью. Об этом заявили в Минздраве. Как пишет ТАСС, рост числа обращений связан с новыми стрессами и угрозами, влияющими на психологическое состояние людей. В связи с этим Минздрав планирует сделать психотерапевтическую помощь более доступной. В Минздраве считают, что отрасли необходимы новые специалисты и развитие системы наставничества для молодых кадров. Краснодарским предпринимателям бесплатно помогают с оформлением вывесок. Власти продолжают работу по созданию единого визуального стиля города и сокращению так называемого визуального шума. В городе начали бесплатно разъяснять требования к оформлению вывесок и информационных конструкций. Получить бесплатную консультацию можно в Департаменте архитектуры и градостроительства Краснодара. Как пишет пресс-служба мэрии, для вывесок в Краснодаре предусмотрены 5 основных цветов и 4 типа шрифтов. Исключение сделали только для зарегистрированных товарных знаков. Использование иностранных слов допускается, если они закреплены в официальных словарях, либо при дублировании названия на русском языке. И последнее. Россияне стали чаще тратить деньги на друзей. Исследование финансового маркетплейса Выберу.ру показало, что почти половина россиян стали легче расставаться с деньгами в кругу друзей. 46% участников опроса признались, что за последний год стали чаще тратить на друзей и брать часть расходов на себя. Год назад о таком говорили только 24% респондентов. Также россияне стали чаще давать друзьям деньги в долг без требования быстрого возврата. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы — строительная компания «Югстройинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЭЗ Приюси Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
0: Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен» – твой лучший образ. Партнер программы – группа компаний «Атлас». Официальный дилер BMW «Мини Моторад».
3: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Атлас». Более 100 BMW в различных комплектациях. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. BMW «Атлас». Краснодар, Дзержинского, 231Б. Телефон 201-5000. BMW. С удовольствием за рулем. Не оферта.

0: Реклама. Вдохновляться прогулками по парку?
1: Мона.
0: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
1: Мона.
0: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
1: Мона.
0: У тебя есть Моно? У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
2: «Барракуда Плюс» – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. «Барракуда Плюс» точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
3: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
4: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
3: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
4: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
5: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
6: Подробности на zarechyeklub.ru.
7: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в Краснодарском ЦППК.
8: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи. И категория любая, от А до Е. Езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК.
9: Телефон 24 00 374.
10: МедСи, федеральная сеть клиник, теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
12: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
14: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. Топ. 200-29-26. 200-29-26.
15: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
16: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
17: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Дар, улица Красная, 180, ТРК «Галактика», 8-800-700-03-81.
18: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят от лица ФСБ, полиции, службы безопасности банка или чиновники пугают тем, что на вас оформляют кредит, или требуют взять кредит и перевести деньги на безопасный счет, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
19: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
20: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
0: 22 мая резиденция Санторини открывает новый сезон. Лазурные бассейны под открытым небом, освежающие безалкогольные коктейли, музыка, солнце и атмосфера настоящего отдыха. Поставь на паузу городскую суету. Санторини. Твое лето начинается здесь.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский. То, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Камни в почках, боль, недомогание. Боитесь операции? Лечение мочекаменной болезни современными методами. Без боли. Центр урологии ТС Клиники. Телефон 8-861-207-2707. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду РАДИО107 до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике Витанова опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
10: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.

0: автомойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 200.

0: дыши музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама. BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Атлас». Более 100 BMW в различных комплектациях. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. BMW «Атлас». Краснодар, Дзержинского, 231Б. Телефон 201-5000. BMW. С удовольствием за рулем. Нефертон.
2: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41. Телефон 8-918-235-02-35. Сайт sandefisrus.ru.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2500-0220.
4: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
5: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
6: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: «Родинка». Жизнь с простатитом. Часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
11: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» – на всех маркетплейсах страны.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Геленджик. 106,6.

0: Краснодаре 17 часов. Радио 107. Автотема.
1: Привет всем, кто за рулем и на колесах, и тем, у кого все еще впереди, кто только мечтает о правах. Краснодарский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства. Это не скучные лекции, а настоящая подготовка к реальным дорогам. Здесь не просто объясняют правила, а учат чувствовать машину и предугадывать ситуации. Что в арсенале ЦППК? Онлайн-платформа для изучения теории,

учитесь в любое время, в любом месте. Опытные инструкторы с многолетним стажем. Они научат не только правилам, но и читать дорогу. Практические маршруты от учебной площадки до оживленных городских улиц, где пробки и развязки ждут вас каждый день. Ученики центра регулярно демонстрируют хорошие результаты на экзаменах в ГАИ благодаря качественной теории и практике. Хотите освоить руль под крылом профессионалов? Записывайтесь в Краснодарский ЦППК. Подробности на сайте cppkkrd.ru, телефон 8-861-24-00-374. Учат так, что даже навигатор замолчит и скажет: «Да ты и без меня отлично справляешься». Как правильно подготовить автомобиль к летнему сезону? Обязательно проверьте давление в шинах. Летом из-за жары оно может повышаться, что увеличивает износ резины. Уровень охлаждающей жидкости. В жару нагрузка на систему охлаждения растет. Состояние кондиционера. Убедитесь, что он работает исправно и не требует дозаправки фреона. Эти простые действия помогут избежать проблем в дороге и продлить срок службы вашего авто. Статистика показывает, летом число ДТП с участием мотоциклистов и велосипедистов вырастает в среднем на 30% по сравнению с другими сезонами. Чтобы избежать опасных ситуаций, увеличивайте дистанцию до впереди идущего транспорта. Это даст больше времени на реакцию. Будьте особенно внимательны при поворотах и перестроениях. Мелкие участники движения могут оказаться в мертвой зоне. Снижайте скорость вблизи парков, зон отдыха и велодорожек. Там вероятность появления велосипедистов и самокатчиков выше всего. Вот такие полезные советы на сегодня. Пусть ваш транспорт никогда не подводит, навигатор не путает, а бензин или зарядка не заканчивается в самый неподходящий момент. До скорого. И помните, лучший маршрут тот, что ведет к счастью.

0: такой прям весенней романтикой повеяло от этой композиции «Save Me» от Дэви в открытии нового часа на радио 107. Я сейчас, знаете, Марина Бойцова, с вами всем привет, о чем задумалась. Ну, вдруг резко меня осенило, я просто об этом ранее не задумывалась. А ведь это все последняя неделя весны, пошел обратный отсчет, последняя среда весны, потом будет вот завтра последний четверг весны, туда-сюда, и в понедельник лето. Даже не верится. «Руфус ду Сол», «Edge of the Earth», также «Индекс Ван» с композицией «Хота» и «7S», «Your Love». Это все после рекламы. И расскажу информацию от партнера часа. Это клиника ФДТ. Вы можете получить безопасное и эффективное лечение базилиомы всего за один день. Без операции радиации, без скальпеля и наркоза. У врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov.defis.fdt.com. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Путь на волне позитива. Реклама.
2: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
3: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
4: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41. Телефон 8-918-235-02-35. Сайт sandefisrus.ru.
5: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-25-00-02-20.
6: Ну все, я забронировала ресторан.
7: Какой?
6: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
8: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
9: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
10: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». В честь открытия автосалона «Хавейл» на Щорса объявляем розыгрыш. Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптиман» до 10 июля и станьте участникам розыгрыша нового Хавейл М6. Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь.
11: Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimadefiscar.ru, телефон звездочка 1246.
12: К нам приходят за отличным отдыхом, а получают гораздо больше. Андрюковские бани. Рай в центре города.
13: Всего от 790 рублей в час.
12: Турецкий хамам, русская баня, финская сауна и бассейн на открытом воздухе. Звоните
13: 254 12 64 18+.

0: новые гибридные Geely EX5 EMI. Два источника энергии. Запас хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Подробности по телефону 8 861 227 84 94 и на сайте geely-rnauto.ru.
1: Почему дети любят школу интеллект?
2: Учителя добрые и объясняют понятно.
3: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
4: Изучаем адыгейский и китайские языки.
5: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
6: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
7: «Барракуда Плюс» – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. «Барракуда Плюс» точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
8: Вот это реальный выбор! Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на kinvestels.ru.
9: Ну все, я забронировала ресторан.
10: Какой?
9: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
11: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «Радио» – сюрприз от заведения. Красная, 33.
12: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
13: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
14: Магазин «Бензотехника». Широкий выбор садово-парковой техники, электроинструмента, строительного оборудования и автомоек. Грамотная консультация и подбор техники. Сезонные скидки и акции. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
15: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
16: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили. Мотоциклы. Авто с прицепом. И даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.

Продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.

0: совсем, а тут прям летом уже повеяло летними такими жаркими деньгами и вот тем самым моментом, настроением, когда уже потихонечку начинает спадать жара, и ты понимаешь, что вот теперь-то вечером можно точно вдохнуть, вздохнуть полной грудью. Deep Sound Effect, Your Love, также The Weeknd, Эмили Сандер и Маркус Бродовский. Это у нас все с вами будет после небольшой рекламы. И обязательно будет информация от партнера часа. Планируете отпуск или проводите много времени за рулем? В Max Optic есть инновационные решения для ваших глаз. Фотохромные линзы Transition – это очки, которые сами адаптируются к свету, заменяя солнцезащитные. И специальные детские линзы Stellas, которые помогают установить близорукость у ребенка. Технологии мировых брендов в Краснодаре и Геленджике. Запишитесь на консультацию. Подробнее на сайте max-optic.rf. С заботой о вашем зрении имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Весна. Весна. Время влюбляться под только хиты. Реклама. Вдохновляться прогулками по парку?
2: Мона.
1: Радоваться.

0: Школу видно прямо из окна.
1: Мона.
0: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир.
1: Мона.
0: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс Моноквартал от InCity Development. Застройщик ООО СЗ «Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
2: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 04 01.
3: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в Академии ТОП. 8 861 229 26. 8 861 229 26.
4: Краевая газета «Вольная Кубань» — это
5: политика, экономика, АПК,
4: общество, спорт.
6: Действенность публикаций известных журналистов.
4: «Вольная Кубань».
5: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
7: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Атлас». Более 100 BMW в различных комплектациях. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. BMW «Атлас». Краснодар, Дзержинского, 231Б. Телефон 201-5000. BMW. С удовольствием за рулем. Нефертон.
8: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява». Малый проезд один. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: ООО «Родинка».
12: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак плюс». Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак плюс». Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Только сейчас «Алмак плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
15: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мытые и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
16: У нас уборщица уволилась.
15: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок. И с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8 800 350 2928. Лена, записывайте. 8 800 350 2928.
17: В автошколе «Шанс» обучают на все категории. И научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
18: Все

0: Краснодаре 6 вечера. Радио 107.
1: Новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Финансовая подушка напрямую влияет на ментальное здоровье россиян. Об этом говорится в исследовании крупного банка. Оно показало, что наличие сбережений помогает большинству россиян чувствовать себя эмоционально стабильнее. 73% участников опроса заявили, что финансовая подушка безопасности положительно влияет на их психологическое состояние. Еще 60% отметили, что спокойствие им дает отсутствие долгов и других финансовых обязательств. Чаще всего тревога из-за финансов появляется перед обязательными платежами, арендой, кредитами или крупными расходами. Почти половина опрошенных признались, что в такие моменты начинают задумываться о дополнительном заработке, передает Кубань-24. В Краснодаре продлили срок постоплаты муниципальных парковок. Теперь оплатить стоянку через Сбербанк онлайн и банкоматы Сбербанк можно до конца следующего дня после парковки. Как пишет пресс-служба мэрии, новый механизм позволяет водителям сначала завершить поездку, а затем оплатить фактическое время стоянки. По словам представителей департамента транспорта, это делает использование парковок удобнее и помогает избежать проблем при сбоях мобильной связи. Ранее с 1 апреля в городе уже увеличили время оплаты парковок через парковки Краснодара и официальный сайт сервиса.

0: Власти напоминают, что при возникновении сложностей водители могут обратиться на круглосуточную горячую линию муниципальных парковок. И последнее. Россияне все чаще покупают продукты после просмотра соцсетей. Исследование сервиса «Пакет от X5» показало, что 76% россиян хотя бы иногда покупают продукты, которые увидели в соцсетях. Чаще всего пользователи поддаются на сладости. Также популярны полезные продукты и готовая еда. Авторы исследования отмечают, что многие сохраняют публикации с продуктами, рецептами или подборками скидок, а затем возвращаются к ним позже. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
1: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт».
2: «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар Нижнее подчеркивание Автоимпорт».

0: Тавира открывает новый час на радио 107 Miracles. Называется эта композиция. Ну, чудеса всегда случаются, в особенности там, где в них очень сильно верят. Мне кажется, самое время для рубрики «Непрошенные советы от звезд». Мы так коротенько с вами. День сегодня был такой, что точно проверял ваши нервы на прочность, какие-то ситуации, может быть, какие-то люди. Вот, ну, все могло колоть и царапать. Но тут самое главное было что? Правильно держать равновесие, не поддаваться на провокации. Если уж поддались, то, ну, не отчаивайтесь, завтра будут новые возможности поддаться на провокации. Кельвин Харрис и Release the Pressure, также класс Blame It on My Heart, Рамиль с композицией Son. И информация от партнера часа. Это группа компании «Архиград», которая представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор без машин», спортивные детские площадки на Стилобате, старт продаж. «Твин Парк» 8-800-44-240, застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас», проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама. Новый гибридный Geely EX5 EMI. Два источника энергии. Запас хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Подробности по телефону 8-861-227-84-94. И на сайте geely-rnavto.ru.
3: 22 мая резиденция Санторини открывает новый сезон. Лазурные бассейны под открытым небом, освежающие безалкогольные коктейли, музыка, солнце и атмосфера настоящего отдыха. Поставь на паузу городскую суету. Санторини. Твое лето начинается здесь.
4: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
5: Комплексная программа МРТ «Нет головной боли» со скидкой 15% в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения. Подробные условия акции по телефону в Краснодаре 298-30-33 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
6: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсиб» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-1420. «Стройсиб». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
8: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
9: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
10: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
11: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
13: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
14: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
15: Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».

0: «Дофамин» называется композиция от Маркени и Твокси. В эфире «Радио 107». Нравится песня, не знаете, кто исполняет, в момент ее звучания заглядывайте на наш сайт radio107.ru, и вся информация будет у вас сразу же как на ладони. Престон Харрис, «Eyes All Over Mine», Калипо, «Анимаи Йоджи» с композицией «Beautiful». Это все после небольшой рекламы. И информация от партнера часа. Это клиника «Алмед», где действует акция на лазерное лечение варикоза, скидка 15%. Процедуру проводит сосудистый хирург с опытом более 20 лет, Бадалова Венера Фирузовна. Запись по телефону +7 999 638 47 77 на сайте almedclinic.ru. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107.
2: Весенние витамины
1: принимает
2: без остановки.
1: Реклама. Новый гибридный Geely EX5 EMI. Два источника энергии. Запас хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Подробности по телефону 8 861 227 84 94 и на сайте geely-rnavto.ru.
3: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT Top.
4: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT Top. 200-29-26. 200-29-26.
5: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в Optima. В честь открытия автосалона Havail на Щорса объявляем розыгрыш. Купите авто любой марки в дилерских центрах Optima до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового Havail M6. Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь.
6: Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimadiscard.ru, телефону +12 46.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
8: Медси. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. Медси. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Смотришь в зеркало и видишь. Ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
10: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
12: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
13: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
14: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста, кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
15: Океанариум, ТРК «Галактика».
16: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ, улица Радищева, 46, сайт www.санаторий-горный.ру.
17: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Кит Курупт в эфире радио 107 Mind, Body and Soul. Надеюсь, эта мелодия, эта песня помогла вам баланс восстановить между мыслями, между телом и душой. Кстати, хочу вам про приметы рассказать. Ну, сегодня нельзя ссориться, выяснять отношения, нельзя отказывать помощи нуждающимся. Пожалуйста, всегда помогайте тем, кто слабее вас. Так, нельзя оставлять дом неубранным. И самое главное, что сегодня нельзя сажать огурцы в плохом настроении. То есть, если вы сажаете огурцы или вечером решили этим заняться, ну, будьте в хорошем настроении, иначе никак. ZDM Automatic, также Hey Fix Broken Heart. Это у нас все после небольшой рекламы. Я расскажу информацию от партнера часа. Это клиника ФДТ. Вы можете получить безопасное, эффективное лечение базилиомы всего за один день. Без операции радиации, без скальпелей и наркоза. У врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. На волне позитива. Реклама. Вдохновляться прогулками по парку?
2: Мона.
1: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
2: Мона.
1: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
2: Мона.
1: У тебя есть Моно? У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
3: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас! Цвет, фактура, высший класс! Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать! Цены снижены у нас! Дом построить в самый раз! Славянский кирпич, 8-800-100-04-01. Время строить, время брать!
4: Дачный сезон открыт, хватит терпеть неудобства! Биосантех Юг, биотуалеты, которым не нужны коммуникации, работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны, для дачи физически. Фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
5: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
6: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
7: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
5: Угу.
7: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-22-62.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. Мовит для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-60. 77.
9: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля – на всех маркетплейсах страны.
13: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
14: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
15: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Кропоткин. 94 и...

0: Краснодаре 19 часов. Радио 107. Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
1: Пора развлекаться и учиться чему-нибудь новому. Сейчас отвечу на ваши вопросы «Кто? Где? Когда?». Многопрофильная клиника «Каэрмед» – это диагностика, консультация, комплексные программы и малоинвазивные методы лечения варикозной болезни и суставов с помощью современного оборудования. При тяжести, отеках и усталости ног, появлении сосудистых звездочек, варикозных узлов обращайтесь к флебологу клиники «Каэрмед». Безоперационные технологии, склеротерапия, эндовенозные вмешательства, без наркоза и госпитализации. Сайт kr-med.ru. Краснодар, улица Калинина, 125. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Кто? Где? Когда?
1: Позвольте себе расслабиться и отдохнуть душой и телом в пансионате «Виктория» в Кабардинке. Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Завораживающий вид на живописную Цемесскую бухту. Бассейн и собственный пляж с массой водных развлечений. Разнообразный шведский стол и кафе с видом на море. Не хватает только вас. Комфортные номера различной категории и приятные цены. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Подробности по телефону 8 988 240 59 93. Двигайтесь вперед, не скучайте и запоминайте, кто, где, когда.
0: Кто, где, когда. Генеральный спонсор программы «Клиника «Первое слово».
2: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре.

0: Мершивасу в открытии нового часа. Forgiveness называется композиция. Движемся с вами дальше в сторону прекрасного релаксового вечера. We'll Meet Again от Новры. Великолепнейшие треки у этого проекта. Всегда летящие, всегда в настроении. Ava Max и Kygo, Whatever, также Curly Hook, Golden. И информацию от партнера часа тоже вам расскажу. Это группа компании Архиград, которая представляет новый жилой комплекс Twin Park. Поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж Twin Park 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЭЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Только хиты.
1: Реклама. Вдохновляться прогулками по парку?
2: Мона.
1: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
2: Мона.
1: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
2: Мона.
1: У тебя есть Моно? У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
3: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». В честь открытия автосалона «Хавейл» на Щорса объявляем розыгрыш. Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimadiscard.ru, телефону звездочка 1246.
4: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
5: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
6: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-0-3-80.
7: Glascar Автоимпорт – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glascar _автоимпорт.
8: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
9: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200 ровно 29 26. 200 ровно 29 26.

0: Мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
2: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
3: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
4: «Океан Парк». Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
5: Океанариум, ТРК «Галактика».
6: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
7: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
9: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Саша, Алекс Слоун и Topic Save Me называется композиция. Тем временем до лета осталось 4 дня, 4 часа и 30 минут. То есть вообще практически рукой подать. Поэтому мне кажется, что уже нужно обязательно сдувать пыль со своих планов на лето. Оно, как мы помним, очень быстро пролетает. Вот, и начинать уже, ну, все, да, вот расчехлять свои блокнотики и прям с 1 июня выполнять все планы для того, чтобы к августу, к концу августа сказать, фух, все, успели. Элок и Халид, Dive Into Me, Александр Попов и Right Back, также Amaze, Angel Was Here. Расскажу вам информацию от партнера часа. Это клиника ФДТ. Вы можете получить безопасное, эффективное лечение базилиомы всего за один день, без операции радиации, без скальпелей и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама. Новый гибридный Geely EX5 EMI. Два источника энергии. Запас хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Подробности по телефону 8 861 227 84 94 и на сайте geely-rnauto.ru.
3: Где-то далеко в горах.
4: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
3: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
5: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да, со мной! Мест осталось мало. Встретимся в Академии ТОП. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
6: Ищите место, где вкусно и атмосферно.
7: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
6: Для детей – игровая зона.
7: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
6: А для важных событий – 3 банкетных зала.
7: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
8: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
9: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
10: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно. Окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
12: У нас уборщица уволилась.
11: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок. И с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8-800-350-29-28. Лена, записывайте. 8-800-350-29-28.
13: Сеть кинотеатров «Монитор» представляет.
14: Взять в оборот.
15: Все просчитать.
16: Первыми бить.
15: Пленных не брать.
13: Генри Кавилл, Джейк Джилленхол и Эйса Гонсалес.
17: Мальчики, молча. Идите за мной.
13: В фильме Гая Ричи «Грязные деньги». С 21 мая в кинотеатрах «Сити Монитор».
17: Они работают на грани закона и беспредела. И пойдут до конца.
13: 18+.
18: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240-24-24.

0: Джарому Пилигрим, в эфире Радио 107, талая вода. Ну вот, казалось бы, да, то у нас действительно все холода были, теперь дожди какие-то, все, про воду как-то слышать не хочется, только вперед. Весенне-летнее настроение после рекламы Embers All Over My Skin, Mark Benjamin, Gorgon City. Информацию от партнера часа. В салонах Max Optic вы можете найти премиальные бренды оправ. Ray-Ban, Hugo Boss, Carrera, Armani и не только. Сочетайте безупречный стиль с идеальным зрением. В Max Optic вам предложат линзы Hoya, Nikon, Shamir, Carl Zeiss. Изготовление очков в любой сложности. Сеть салонов Max Optic в Краснодаре, Восточно-Кругляковская 22, Зиповская 17, Тюляева 2, ТЦ Новый Горизонт, Трудовой Слава 14/2, Ставропольская 252. Также есть адрес в Геленджике. Подробную информацию можно посмотреть на сайте max-optic.rf. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Попрощаюсь с вами до завтра. Пожелаю вечера классного. Утром 8:00. Услышимся. Не проспите. Пока.
1: Радио 107.
2: Весенние хитомимы.
1: Принимает.
2: Без остановки.
1: Реклама.
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
1: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломото Техника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
4: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
5: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
6: 22 мая резиденция Санторини открывает новый сезон. Лазурные бассейны под открытым небом, освежающие безалкогольные коктейли, музыка, солнце и атмосфера настоящего отдыха. Поставь на паузу городскую суету. Санторини. Твое лето начинается здесь.
7: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-25-00-02-20.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
11: О, «Родинка».
12: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
13: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
16: К нам приходят за отличным отдыхом, а получают гораздо больше. Андрюковские бани. Рай в центре города.
17: Всего от 790 рублей в час.
16: Турецкий хамам, русская баня, финская сауна и бассейн на открытом воздухе. Звоните
17: 254 12 64 18+.
18: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752303, выданное Роскомнадзором. Для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 20 часов. Инфограмма.
1: Полезная информация – это инфограмм. Куда пойти, что купить, где интересно и что посмотреть – инфограмм. Просто послушай. В сердце Краснодара есть настоящее черноморское побережье. Да-да, устрицы, рыба, закуски и освежающие напитки – все как на море. Ресторан 1870 Абрау Дюрсо в самом центре Краснодара вдохновит вас. Пишите адрес: Краснодар, Красная, 33.
0: Инфограмма.
1: Если вас мучают хронические боли, артроз и остеохондроз, вы можете вернуть здоровье вашему позвоночнику в санатории «Горный» – «Горячий ключ». Здесь опытные врачи вам предложат авторские методики. А уникальная природа и климат «Горячего ключа» не только зарядит энергией, но и поможет ускорить восстановление. Встречайте новинки в санатории «Горный» – витаминные коктейли, детокс, антиэйдж, золушка и многие другие. «Горячий ключ», Радищева, 46. Подробности на сайте sanatoriy-gorny.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Инфограмма.
1: Чтобы в офисе, коворкинге, фитнес-центре или спа стало чисто, не всегда нужно устраивать коллективную уборку, ну или нанимать уборщицу. Можно сделать выбор в пользу клининговой компании «Снежок». Это профессиональная уборка всех зданий в Краснодаре. Доступна экспресс-уборка, генеральная уборка и множество дополнительных услуг по договоренности. Также по желанию можно заказать еженедельную уборку или по любому удобному для вас графику. Очистить можно как небольшое помещение, так и целое многоэтажное здание. Оставляйте заявку на сайте oksneg.ru или звоните по телефону 8 800 350 29 28. Чистота ждет вас. Будь в курсе, будь в тренде, слушай инфограмм.
0: Инфограмм на радио 107.

0: реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
1: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание, как я и родился.
2: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
3: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
1: Угу.
3: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать? Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
8: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
7: Для детей – игровая зона.
8: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
7: А для важных событий – 3 банкетных зала.
8: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
9: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
10: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
9: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
10: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
11: Загородный клуб «Заречье» – ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
12: Подробности на zarechyeklub.ru.
13: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
14: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
15: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
16: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
17: Океанариум. ТРК Галактика.
18: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
19: В известном сербском ресторане «Сербская кафана». Вкуснейшая национальная кухня, живая музыка со вторника по субботу, атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на «Монтажников-1».
20: Так поехали скорее в «Сербскую кафану».
21: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
22: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: 97.7. Главные хитовые. Реклама.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru.
2: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня в клинике «Витамин». Витанова, опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Где-то далеко в горах.
4: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
5: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в Краснодарском ЦППК.
8: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи и категория любая, от А до Е. Езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК.
9: Телефон 24 00 374.
10: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
11: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
12: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Мест осталось мало. Встретимся в Академии ТОП.

всех автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт ngsdefistuning.com.

0: 107 представляет Южный шоу-кейс Play to Play. Каждый четверг в 22.00. Play to Play. Стильная музыка в твоем пространстве. Реклама.
1: Почему дети любят школу «Интеллект»?
2: Учителя добрые и объясняют понятно.
3: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
2: Изучаем адыгейский и китайский языки.
1: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
4: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровление. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2520-0220.
6: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
12: Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактики. Обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. Мовит для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: В эфире хорошая новость. В семестре скакофана пополнение. Открывается бистро Капаница Пицца.
14: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
13: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
14: Наш адрес улица Красная.

0: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Атлас». Более 100 BMW в различных комплектациях. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. BMW «Атлас». Краснодар, Дзержинского, 231Б. Телефон 201-5000. BMW. С удовольствием за рулем. Нефертон.
1: 22 мая резиденция Санторини открывает новый сезон. Лазурные бассейны под открытым небом, освежающие безалкогольные коктейли, музыка, солнце и атмосфера настоящего отдыха. Поставь на паузу городскую суету. Санторини. Твое лето начинается

0: Реклама. Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Гласкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Гласкар _автоимпорт».
4: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.
5: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
6: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
7: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы.
5: Угу.
7: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-22-62.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
9: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
10: Океанариум. ТРК «Галактика».

0: под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-тюнинг. Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.sanatorii-горный.ru.
2: 22 мая резиденция «Санторини» открывает новый сезон. Лазурные бассейны под открытым небом, освежающие безалкогольные коктейли, музыка, солнце и атмосфера настоящего отдыха. Поставь на паузу городскую суету. Санторини. Твое лето начинается здесь.

0: Реклама.
1: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
0: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
1: Для детей – игровая зона.
0: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
1: А для важных событий – три банкетных зала.
0: «Джентльмены удачи». Два ресторана, одна атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
2: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
3: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
4: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
5: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-0-3-81.
6: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цинецкую бухту. Спросите, где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол. Кафе с видом на море. Собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Телефон 8-988-240-59-93.
7: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.
9: Вау!
10: Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
11: «Океан Парк». Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
12: Океанариум, ТРК «Галактика».
13: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
14: В эфире хорошая новость. В семье Сырмска-Кафана пополнение. Открывается бистро «Кафаница Пицца».
15: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
14: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
15: Наш адрес.

0: Дыши музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама.
2: Вдохновляться прогулками по парку?
3: Мона.
2: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
3: Мона.
2: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
3: Мона.
2: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
4: Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от боли без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Атлас». Более 100 BMW в различных комплектациях. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. BMW «Атлас». Краснодар, Дзержинского, 231Б. Телефон 201-5000. BMW. С удовольствием за рулем. Не оферта.
7: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
10: Сеть кинотеатров «Монитор» представляет. Большая премьера в кинотеатре «Монитор СБС». «Майкл». История Майкла Джексона от создателей «Богемской рапсодии».
11: Я верю, что музыка может изменить мир.
10: 28 мая в СБС. В 7 вечера вас ждут шоу двойника Майкла Джексона, танцевальный баттл, подарки и премьерный показ музыкального байопика «Майкл» на большом экране в кинотеатре «Монитор СБС». Почувствуйте его музыку 28 мая в СБС. 18+.
12: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
13: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
14: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии топ 8 861 229.

0: Реклама.
1: Почему дети любят школу «Интеллект»?
2: Учителя добрые и объясняют понятно.
3: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
4: Изучаем адыгейский и китайский языки.
1: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
5: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
6: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
8: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
9: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
11: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. Топ. 200-29-26. 200-29-26.
12: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
13: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
14: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
15: Для детей – игровая зона.
14: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
15: А для важных событий – 3 банкетных зала.
14: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.

0: Да, дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com. MGS
1: Tuning. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первый шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
2: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
3: У нас уборщица уволилась.
2: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок. И с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8-800-350-29-28. Лена, записывайте. 8-800-350-29-28.
1: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
4: К нам приходят за отличным отдыхом, а получают гораздо больше. Андрюковские бани. Рай в центре города.
5: Всего от 790 рублей в час.
4: Турецкий хамам, русская баня, финская сауна и бассейн на открытом воздухе. Звоните
5: 254-12-64-18+.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
7: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
5: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
6: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
7: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
8: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
9: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
8: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
9: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
10: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
11: Подробности на zarechyeklub.ru.
12: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
13: В известном сербском ресторане «Сербская кафана». Вкуснейшая национальная кухня, живая музыка со вторника по субботу, атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на «Монтажников-1».
12: Так поехали скорее в «Сербскую кафану».
14: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
15: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые. Живые кабины, мусорные контейнеры, доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
16: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8-800-200-01-13.
17: Имея запрос. Противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
19: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
20: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Гулькевичи 94.

0: Реклама. Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам, сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
1: Где-то далеко в горах.
2: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
1: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
3: Первой.
1: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.
4: Сеть кинотеатров «Монитор» представляет.
5: Взять в оборот.
6: Все просчитать.
7: Первыми бить.
8: Пленных не брать.
9: Генри Кавилл, Джейк Джилленхол и Эйса Гонсалес.
10: Мальчики, молча, идите за мной.
11: В фильме Гая Ричи «Грязные деньги». С 21 мая в кинотеатрах «Сити Монитор».
12: Они работают на грани закона и беспредела. И пойдут до конца.
13: 18+.
14: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
15: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
1: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200 ровно 2926. 200 ровно 2926.
2: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
3: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
4: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
2: Угу.
4: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-22-62.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.

0: Реклама. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
1: Первой.
0: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
2: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatorii-горный.ru.
0: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.

0: Реклама. Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
1: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ, улица Радищева, 46, сайт www.санаторий-горный.ру.
0: Права получают один раз, и выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS-7752-303, выданное Роскомнадзором. Для слушателей старше 12 лет. «Радио 107». Кавказская. 94,5.